Но вот пока мы тут с вами, друзья, размышляли, что у нас час разлуки или встречи, уже светать начало потихонечку над Москвой. Крис Кельми на Ретро-ФМ. 3:17. Меня зовут Андрей Мареев. Скоро здесь, на Ретро-ФМ, услышим Аббу, Фрэнсиса Гою и группу Police со Стингом.

И вот тут, что называется, момент истины, друзья. Я уверен, спросите у кого угодно. Хоть среди ночи, хоть среди бела дня. Хоть с просонья, хоть на трезвую ясную голову. Зачем корове снятся острова? Никто не даст ответа, ну, как минимум, вразумительного. Про саму корову уже речи даже не идет. Владимир Пресняков на Ретро-ФМ в 3 часа и 42 минуты. Дальше, друзья, без вопросов, без ответов, просто любимая музыка. Скоро Бонни М, Андрей Миронов и Savage Garden.

вот в «Утреннем экспрессе» никаких ограничений нет. Не только молодые, свободные, одинокие, но и все остальные. Добро пожаловать на борт, друзья. Доброе утро ждет всех, без исключения. 3.55. Столица — это Бонни М на Ретро-ФМ, если кто-то вдруг с утра пораньше не узнал.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: часа в столице. Самое время отправиться в путь утреннему экспрессу. Поехали!
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: утро, танцуя, кто-то медленно открывает сначала один глаз, потом второй, а кто-то вообще, может быть, в медитации, а кто-то уже сразу к делу переходит. Я, друзья, предлагаю начать утро с гороскопа.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 27 мая на календаре, среда. Поехали. Утро – подходящее время для переговоров и решения задач, требующих точности. Следите за эмоциями. Овны. В первой половине дня можно обсудить реальный вклад каждой из сторон в общее дело. Тельцы. День не будет легким, зато все сделанное останется надолго. Близнецы. Первая половина дня обещает быстроту мышления. Это лучший момент для нестандартных решений. Раки. Утренний разговор с кем-то из домашних задаст спокойный и конструктивный тон всему дню. Львы. Убежденность в голосе усилит впечатление от ваших слов. Девы. Направьте интеллектуальный ресурс этого утра на решение практических финансовых задач. Весы. Возможно, ситуация обратит ваше внимание на умение отстаивать свои границы. Скорпионы. Сопротивление какому-то решению укажет на важный момент, который стоит понять. Стрельцы. Общий интерес в коллективе потребует строгого соблюдения договоренностей. Козероги. Профессиональный авторитет сегодня на проверке. Никакой суеты, только спокойствие и уверенность. Водолеи. Вы сможете обнаружить достойную альтернативу вашим привычным взглядам. Рыбы. Не форсируйте внутренние изменения сегодня. Пусть процесс идет в своем темпе.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Ну и пока дуэт Modern Talking призывает нас не сдаваться. Друзья, мы сдаваться не собираемся, понятное дело. Мы в утреннем экспрессе, мы мчимся навстречу доброму, бодрому утру. Я вкратце расскажу, что интересного нас ждет. Вот с гороскопом мы уже ознакомились. Вперед.

читаем ежедневник, а начиная со следующего часа будем делиться позитивом. Вы будете присылать сообщения, в которых будете рассказывать о том хорошем, что происходит в вашей жизни или будет происходить. Ну и, конечно же, в качестве приза кому-то достанется тостер.

0: если, друзья, вы считаете, что хоп-хей-хоп это слишком бодро для такого очень раннего утра в Москве 4:30, то можно подпевать примерно так: топ, топ, топ. И неспешно, и солидно, и все остальное прочее. А давайте пока с ежедневником ознакомимся.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня 27 мая, год 2026, среда на календаре. Сегодня день основания Санкт-Петербурга, второго по численности населения города России. Именно 27 мая в 1703 году на Заячьем острове Петр I заложил крепость, с которой начался город Санкт-Петербург, первый русский порт на Балтийском море. Нынче это всем известная Петропавловская крепость. С 1712 по 1918 годы Санкт-Петербург являлся столицей российского государства. Город исторически и культурно связан с рождением Российской империи

0: замуж за поэта Сергея Есенина. Правда, их брак продлился совсем недолго, чуть больше года, после чего Дункан вернулась в США. В этот день, в 1795 году, указом императрицы Екатерины II, в Санкт-Петербурге, опять-таки, была открыта императорская публичная библиотека и национальное книгохранилище. В нашей стране этот день отмечается как Общероссийский день библиотек или День библиотекаря. Ныне Российская национальная библиотека – старейшая государственная библиотека страны, одно из крупнейших в мире информационно-библиографических учреждений. В современной России функционирует около 40 тысяч библиотек, в которых работают тысячи квалифицированных библиотекарей, которых мы сегодня поздравляем с праздником. Сегодня день рождения скотча. Не того, о чем вы подумали, а липкой ленты. Именно 27 мая в 1930 году американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеящуюся ленту. Первый в мире скотч был сделан из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Первоначально использовался он для упаковки обертки для пищи. Скотч принес своему изобретателю солидный капитал и облегчил жизнь миллионам людей по всей планете.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

что, несомненно, понимаешь с возрастом, что общепит, ну, в смысле, кафешки, вот как место потребления пищи, это так себе идея. Встретиться, время провести, на человека посмотреть, за руки подержаться. Отличная идея. А вот поесть лучше дома. Крис Ри на Ретро FM. Немножечко о другом, более романтично, в 4:42.

0: Что-то поторопились мы с прощанием, еще рановато. Я, Андрей Мареев, никуда пока не убегаю. Думаю, что и вы еще тоже не сильно спешите, друзья. 4 часа и 55 минут в столице. Утренний экспресс продолжает свой путь.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 часов в столице, уже доброго утра, друзья. Не говорю, просыпаемся. Те, кто в утреннем экспрессе, уже не спят.
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: пусть оно будет добрым целиком, без деления на части. Договорились? Леонид Агутин на Ретро-ФМ, 5 часов и 6 минут. Доброго всем утра, друзья. Это «Утренний экспресс». Меня зовут Андрей Мареев.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 27 мая, среда. Утро – это подходящее время для переговоров и решения задач, требующих точности. Следите за эмоциями, прежде всего. Овны. В первой половине дня можно обсудить реальный вклад каждой из сторон в общее дело. Тельцы. День не будет легким, зато все сделанное останется надолго. Близнецы. Первая половина дня обещает быстроту мышления. Это лучший момент для нестандартных решений. Раки. Утренний разговор с кем-то из домашних задаст спокойный и конструктивный тон всему дню. Львы. Убежденность в голосе, в вашем, усилит впечатление от ваших же слов. Девы. Направьте интеллектуальный ресурс этого утра на решение практических и финансовых задач. Весы. Возможно, ситуация обратит ваше внимание на умение отстаивать свои границы. Скорпионы. Сопротивление какому-то решению укажет на важный момент, который стоит понять. Стрельцы. Общий интерес в коллективе потребует строгого соблюдения договоренностей. Козероги. Профессиональный авторитет сегодня на проверке. Никакой суеты, только спокойствие и уверенность. Водолеи. Вы сможете обнаружить достойную альтернативу вашим привычным взглядам. Ну и рыбы. Не форсируйте внутренние изменения сегодня. Пусть процесс идет своим чередом.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Да, друзья, настало то самое время, когда уже надо делиться позитивом. Не то, чтобы не хватает его, но лишним не будет ни в коем случае. Так что пишите сообщение в наш канал в Максе, отправляйте смски на короткий номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, в начале сообщения писать «Ретро-ФМ». Ну и, конечно же, подписывайтесь, представляйтесь. Можно прям по полной, с фамилией и отчеством. Также не забывайте, пожалуйста, писать телефон и город, в котором вы живете. Это если вы хотите, чтобы именно вам достался наш подарок автору лучшего позитивного сообщения по итогам сегодняшней рубрики. В общем-то, каждое утро достается тостер, друзья. Так что пишите. Пусть, если страна не знает о вас все, но ведущие Ретро-ФМ утреннего экспресса должны знать. Так что, друзья, договорились. Вы пишите позитивные сообщения, оставляйте информацию о себе, ну а с нас тостер.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: не надо обо всем. Нужно о чем-нибудь интересном. Допустим, ежедневник. Интересно? Я думаю, весьма. 5:30 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, сегодня 27 мая, год 2026, среда. В этот день, в 1934 году, родился Вячеслав Шалевич, актер театра и кино, народный артист РСФСР. В его фильмографии более 100 ролей. «Капитанская дочка», «Три тополя на Плющихе», «6 июля», «17 мгновений весны», «Мастер и Маргарита», «Марш Турецкого». Это лишь малый список фильмов и проектов, где блистал Вячеслав Шалевич. День рождения сегодня отмечают актриса и телеведущая, заслуженная артистка России Мария Шукшина, летчик-космонавт, герой Советского Союза Александр Волков, итальянский кинорежиссер, сценарист, обладатель премии «Оскар» Джузеппе Торнаторе, российская сноубордистка, чемпионка мира Алена Заварзина. Поздравляем! 27.

0: наследие России. По народному календарю считалось, что с этого дня прекращают дуть северные ветры, прилетают из-за теплых морей стрижи и ласточки, которые несут тепло. Наши предки обращали внимание на приметы. Если этот день был ясный, то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной, то и все лето должно было быть таким. Именины сегодня отмечают Александр, Иван, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр и Тихон.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Воюю немножечко с микрофоном. Так, друзья, вот позитивная новость. Я победил микрофон. И начинаю зачитывать ваши сообщения, которые приходят нам, ну, в частности, в наш канал в Максе. Пишет Данил из Петрозаводска. Доброе утро, Ретро FM. Хочу поделиться радостью. Скоро у меня будет музыкальный синтезатор. Он сейчас едет ко мне. Я буду на даче заниматься музыкой и сочинять ее сам. Вот это здорово. Свободу творчеству. Данил, я уверен, что вы будете писать классную музыку. Так, пишет Наталья. Откуда? Из города Курган. Всем-всем-всем доброго и самого позитивного утра. На улице весна, тепло, солнышко светит, и птички щебечут. Слушаю Ретро-ФМ, собираюсь на работу, очень рада, ведь скоро окончание учебного года, а впереди летние каникулы, ведь я работаю в школе библиотекарем и очень люблю свою работу. Наталья, с праздником вас, ведь сегодня Всероссийский день библиотекаря, и я поздравляю и вас, и ваших коллег. Вот, и вы тоже поздравляете с этим и себя, и своих коллег. Здорово. Так, пишет Ася. Откуда? Из города Амурска, Хабаровского края. Доброе утро вам. Мы уже в работе, так как у нас скоро обед. Слушаем с начальником Ретро-ФМ каждый рабочий день и заряжаемся позитивом. Привет начальнику. Добра вам. С любовью из Хабаровского края, города Амурска, Ася. Так, Олеся, привет передает из дождливого Ульяновска. Это после 30-33 градусной жары. Я вас очень хорошо понимаю. У нас тоже было сначала тепло и здорово. А сейчас вот то, что... Ну, то, что имеем, то имеем, как говорится. Но ничего, заряжаемся и получаем душевное тепло музыкой Ретро-ФМ. Друзья, не забывайте, кому-то из вас, автору самого позитивного сообщения, будет выслан тостер.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

0: Если благородный муж назначает свидание, то как минимум он придет. Ну, а если уж по максимуму, то придет именно туда и тогда, когда и где назначил это самое свидание. Ричард Маркс на Ретро-ФМ в 5 часов и 56 минут. Друзья, не расходимся. Утренний экспресс продолжает движение.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

0: 6 утра, утренний экспресс по-прежнему в пути. Друзья, присоединяйтесь, это Ретро FM.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Всегда вовремя.

0: 6:06 в столице. Это утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев. Желаю вам доброго утра, друзья. Ну и заодно давайте слегка притормозим на станции «Гороскоп».
1: «Гороскоп» на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 27 мая, среда, утро, подходящее время для переговоров и решения задач, требующих точности. Следите за эмоциями. Овны, в первой половине дня можно обсудить реальный вклад каждой из сторон в общее дело. Тельцы, день не будет легким, зато все сделанное останется надолго. Близнецы, первая половина дня обещает быстроту мышления, это лучший момент для нестандартных решений. Раки. Утренний разговор с кем-то из домашних задаст спокойный и конструктивный тон всему дню. Львы. Убежденность в голосе усилит впечатление от ваших слов. Девы. Направьте интеллектуальный ресурс этого утра на решение практических финансовых задач. Весы. Возможно, ситуация обратит ваше внимание на умение отстаивать свои границы. Скорпионы. Сопротивление какому-то решению укажет на важный момент, который стоит понять. Стрельцы. Общий интерес в коллективе потребует строгого соблюдения договоренностей. Козероги. Профессиональный авторитет сегодня на проверке. Никакой суеты, только спокойствие и уверенность. Водолей. Вы сможете обнаружить достойную альтернативу вашим привычным взглядам. Рыбы. Не форсируйте внутренние изменения сегодня. Пусть процесс идет в своем темпе.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, вот еще хорошие новости прилетают к нам все больше с востока нашей страны. Ну, понятное дело, где раньше солнце встало, там больше позитива. Светлана пишет из Владивостока. Доброго весеннего дня. Обещают дожди моему самому лучшему городу. Это прекрасно. А потом жару, и это восхитительно. Нет плохой погоды или времени года. Каждый уголок нашей планеты чудесен именно сейчас. Надо только взглянуть и вдохнуть эту свободу. Ранняя прогулка, чашечка ароматного кофе, сырники моим самым лучшим детям. Что может быть лучше? Любите, цените, наслаждайтесь каждой секундой. Светлана пишет из города у самого синего Японского моря Владивостока. Света, ну просто потрясающе поэтичное послание. Спасибо вам большое. Здорово написано. Так, Ксюнька пишет, ну вот Ксюша из Севастополя тоже, город-порт, тоже город русской славы на другом конце страны. Какая у нас огромная, прекрасная страна, друзья, не устаю восхищаться. Доброе утречко, Ретро-ФМ. Наше утро началось с того, что маленький белый хвостик нас разбудил. Это наша собачка, ее зовут Ника, принесла мячик и давай играть. Ну, конечно же, не откажем, она у нас встает как по будильнику. Всем хочу пожелать вкусного завтрака, как он у меня, вкусный и веселый. Всем позитива и хорошего дня желает Ксюша из Севастополя. Так, Альбина пишет, всех поздравляет с праздником Курбан-Байрам. Всем желает хорошего дня и прекрасного настроения, здоровья. Альбина из города Кемерово. И вот Евгений из Биробиджана пишет. Добрый день, Ретро-ФМ. Сегодня прекрасный день. Мы работаем на даче. Передаю позитивный привет всем и своей любимой жене Верочке.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственной.

0: 6:30 в Москве уже, друзья, самое время просыпаться и вникать в реалии окружающего мира. Для начала давайте полистаем ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре среда, 27 мая, год 2026. Сегодня день основания Санкт-Петербурга, второго по численности населения города России. Именно 27 мая в 1703 году на Заячьем острове Петр I заложил крепость, с которой начался город Санкт-Петербург, первый русский порт на Балтийском море. Ныне это всем известная Петропавловская крепость. С 1712 по 1918 годы Санкт-Петербург являлся столицей российского государства. Город исторически и культурно связан с рождением Российской империи и вхождением России в современную историю в качестве великой мировой державы. Ретро-ФМ поздравляет жителей Санкт-Петербурга с днем основания этого прекрасного города. Желаем процветания нашей любимой северной столице. В этот день, в 1949 году, родился Александр Лосев, советский российский певец, солист группы «Цветы», группы Стаса Намина, ансамбля «Красные маки», исполнитель популярных песен «Звездочка моя ясная», «Есть глаза у цветов», «Мы желаем счастья вам» и многих других. День рождения сегодня скотча. Именно 27 мая в 1930 году американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеющую ленту. Первый в мире скотч был сделан из каучука.

0: первой государственной общедоступной библиотеки России, Императорской публичной библиотеки. Ныне это Российская национальная библиотека. Сейчас в нашей стране функционирует около 40 тысяч библиотек, в которых работают тысячи квалифицированных библиотекарей. Всех их мы сегодня поздравляем. А еще сегодня отмечается День смелых решений, День бояться нечего, День изобретения шпрот, хотя кто их придумал и когда, неизвестно, День виноградного эскимо, а все выдры сегодня празднуют свой день, День всемирный день выдры.
1: Путешествие во времени. Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: 6.42 в столице и вновь выпуск рубрики «Позитив» на Ретро-ФМ в утреннем экспрессе. Пишет нам... Кто нам пишет? Так, кто же это? Эльвира из Иркутской области, Усолье Сибирское, пишет: «Здравствуй, любимая Ретро-ФМ, слушаю вас каждый день на работе и приучила слушать своих коллег. Если я еще с утра не успела включить радио, мой начальник строго указывает, почему это мы еще не слушаем Ретро-ФМ. И самое главное, я очень люблю и участвую во всех музыкальных квизах в городе. И моя команда побеждает или занимает призовые места по песням 80-х и 90-х годов, потому что я знаю эти песни, слушая ваше радио». Вот видите, практическая польза есть от Ретро-ФМ. Друзья, это здорово. Это здорово, это, я бы даже сказал, великолепно. Эльвира, вы молодец. Ирина пишет: «Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Хочу поделиться радостью просто хорошего дня и хороших людей рядом в Казахстане. Сегодня праздник, я хочу поздравить всех. Пусть мир и любовь живут в ваших домах и за их пределами». Ирина Костина, Усть-Каменогорск. Так, что еще? Елена пишет: «Доброе утро, хочу поделиться позитивом. Моя старшая дочка, она педагог, вчера провожала выпускной класс. Много эмоций, добрых слов было сказано в адрес выпускников. Конечно, впереди еще экзамены, но этот день светлый, с нотками грусти, запомнится всем выпускникам. Поздравляю всех выпускников с праздником окончания школы», пишет Елена из Калуги. Друзья, и так вот, Игорь желает доброго утра всем, кто слушает Ретро-ФМ. Так, я определился, ну, я среди себя провел совещание, вот, и знаете, что я решил? Я решил, что тостер сегодня отправится в город Курган Натальи Банниковой по одной простой причине. Ну, во-первых, проснулся человек с утра пораньше, очень позитивно рассказал о своей работе. А работает Наталья библиотекарем в школе. А российские библиотекари сегодня отмечают, что профессиональный праздник. Вот именно поэтому, в том числе, тостер отправляется сегодня Наталье в город Курган. Бурные аплодисменты, поздравления, ну а всем остальным доброго утра, друзья.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: И вот этой не очень энергичной, но невероятно красивой песни от Сандры я, Андрей Мареев, с вами сегодня попрощаюсь, друзья. До встречи уже на выходных. Здесь же, на Retro FM, совсем скоро, буквально уже через 4 минуты, встречайте утреннее шоу на Retro FM. Первая смена. Саша и Рита с нетерпением ждут встреч с вами. Уверен, что это нетерпение взаимно. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.
1: Навстречу новому дню.
2: Утро.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7.00, столица, знаете, захотелось вернуться. Первая смена снова на месте. Всем бодрейшее утро. Еще раньше вернулся Вадим Рибман и уже подготовил новости. Доброе утро.
1: Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, Владимир Путин написал статью в преддверии своего визита в Астану. Она была опубликована в «Казахстанской правде». Российский президент заявил, что предстоящие переговоры придадут существенный импульс укреплению партнерства Москвы и Астаны. Путин отметил основные направления сотрудничества стран. В частности, он напомнил, что сейчас более 80% экспорта казахстанской нефти на мировые рынки идет через территорию нашей страны, а капиталовложения России в экономику Казахстана достигают уже почти 30 миллиардов долларов. Президент также подчеркнул, что в нынешней международной обстановке как никогда важны межгосударственные организации, такие как ОДКБ и ШОС, членами которых являются обе страны. Путин посетит Астану, добавлю, с визитом завтра. Его ждут переговоры в узком и расширенном составах, а также выступления на саммите Высшего Евразийского экономического совета. Непогода обрушилась на Краснодарский край в преддверии открытия курорта сезона. Некоторые населенные пункты буквально ушли под воду. В округе Геленджика затопило несколько улиц, подтоплены дома. В Джубге обрушилась набережная, пострадали торговые павильоны и пляж. Ну а в северной столице тоже бушует непогода. Порывы ветра достигают 18 метров в секунду. Некоторые деревья не выдерживают такого натиска. В вечерний час пик накануне на улице Комсомола два дерева рухнули на кровлю жилого дома, преградив проход пешеходам по тротуару. Службам пришлось перекрывать и автомобильные движение. Ну а на Комендантском проспекте упавшие деревья повредили 4 автомобиля. Российским школьникам могут разрешить пересдачу более одного ЕГЭ, чтобы улучшить итоговые оценки и не находиться под лишним стрессом. С такой инициативой выступили в Госдуме, но в то же время там считают, что количество этих пересдач должно быть ограничено. По мнению экспертов, главная задача – это проверка знаний. Школьник не должен жить с ощущением, что провал на ЕГЭ может поставить крест на поступлении в ВУЗ, считают депутаты. Ну и последнее. Папе Римскому подарили руль от нового электрокара «Феррари». Представители компании рассказали Льву XIV о проекте и позволили сесть за руль автомобиля. При этом в качестве подарка сотрудники «Феррари» оставили понтифику только рулевое колесо от машины. По данным СМИ, первый электрокар компании оказался неудачным. После презентации акции производителя снизились на 8%. Кстати, для работы над проектом компания привлекла бывшего руководителя отдела дизайна компании Apple. После этого пользователи интернет начали сравнивать внешний вид автомобиля с компьютерной мышкой. Еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 67 копеек. Евро 83.30. А на Retro FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: Феррари почти как Папа Римский. Врываемся в это утро, готовим хиты, готовим игры. У нас, кстати, обратный отчет будет самый стремительный из всех игрушек в первой смене уже буквально через полчаса.
1: Еще хотелось бы сказать, что у нас есть только руль, как бы у Папы Римского, но нет, у нас есть весь автомобиль.
0: Мне послышалась рулька. Приятного аппетита всем, кто завтракает, ребята. Настраиваемся на классное вкусное утро. Ну и, конечно, в первую очередь музыкальное. Bad Boys Blue на Retro FM. Ох, давайте.
2: На Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на среду, на 27 мая. Утро – подходящее время для того, чтобы проводить переговоры и решать задачи, требующие точности. Сегодня будет прослеживаться склонность преувеличивать масштаб проблем. Надо следить за эмоциями.
2: Овны, в первой половине дня можно обсудить реальный вклад каждой из сторон в общее дело.
1: Тельцы, не стоит ждать от сегодняшнего дня легкости. Зато все сделанное останется надолго.
2: Близнецы, первая половина дня обещают быстроту мышления. Это лучший момент для нестандартных решений.
1: Раки, утренний разговор с кем-то из домашних задаст спокойный и конструктивный тон всему дню.
2: Львы, внутренняя убежденность в голосе сегодня усилит впечатление от ваших слов сильнее обычного.
1: Девы, направьте интеллектуальные ресурсы этого утра на решение практических финансовых задач.
2: Весы, возможно, ситуация обращает ваше внимание на умение отстаивать свои границы.
1: Скорпионы, внутреннее сопротивление какому-то решению укажет на важный момент, который стоит осмыслить.
2: Стрельцы, общий интерес в коллективе потребует соблюдения договоренностей и четкого оформления.
1: Козероги, профессиональный авторитет сегодня на проверке. Никакой суеты, только спокойствие.
2: Водолеи, вы сможете обнаружить стоящую альтернативу вашим привычным взглядам.
1: Рыбы, не форсируйте внутренние изменения сегодня, пусть процесс идет в своем темпе.
2: Просыпаемся, друзья. Среда, а она же маленькая пятница.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: FM.
1: Так, 7.12. Вы чего там спите? А ну, просыпайтесь. Ну, мы, по крайней мере, здесь точно на бодряках. Обещаю, там дожди каждый день, ливни, безумие, ураганы. А у нас хоп, приезжаешь с утра, и солнышко. Как будто прям специально над офисом подкручивают, вот для того, чтобы впечатлительные ведущие не расстраивались.
2: Я, не благодари. Конечно же, на слове Кацка, а ну, просыпайтесь, остановилась, потому что захотела добавить, как Ритка сегодня ночью. Ой, что сегодня было? Вот так я скажу, и нашла новостишечку, которая меня пугает. 7.12, ребята, доброе утро, приятного аппетита. Это всем, кто ел, а всем, кто, как я, проснулся и зачем-то взял и увидел, что есть пачка чипсов.
1: Угу. Хорошее начало.
2: Господи, как... А еще сыр...
1: На уровне кофе на голодный
2: еще
1: желудок.
2: Еще сыр нарезанный.
1: Ну ладно, сыр
2: и ты представляешь, я вот так взял... Нет, я все смешала. Угу. Я взяла сыр вот так с чипсами, вот так вот
1: намазывал
2: вместе. И так... И я так делала несколько раз, и потом думала, зачем? А потом, даже во сне, я включила прокачку уверенности и сказала... Как там вот это говорится? Либо боишься, но не делаешь, либо давай делаешь и уже не бойся. И съела почти всю пачку чипсов.
1: Страху надо смотреть в глаза, правильно, даже гастрономическому страху.
2: Я смотрела в глаза страху, а утром смотрела в зеркало на живот и такая, ну пу-пу-пу, ну лето
1: мы тоже глазки
2: еще не
1: отводим.
2: Прямо сейчас. Короче, и что я узнала? Вот эти чипсики, газировка и фастфуд в детстве, ну мое прошло, да, могут поломать мозг на годы вперед. Даже если потом перейти на ПП. Вот так вот сказали ученые беспощадные. Сказали, что сахарно-жирная диета с раннего возраста меняет работу участков мозга, отвечающих за аппетит и пищевые привычки. Да-да, вот это слово «раннего возраста» означает, что мое сломало.
1: Да.
2: Короче, ну нельзя поговорить.
1: Самое главное, как безнадежно звучит это исследование, что даже переход на ПП вам не поможет. Это же как звучит, а? Просто мы обречены за свой
2: так
1: спрайт
2: сказать,
1: в детстве.
2: Береги ПП с молодым.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем уже 27 мая, ну я не скажу, что полгода уже прошло, 26-го, но все-таки уже пора. Пора принимать смелые решения и воплощать свои мечты. Да, сегодня 27 мая на календаре, вот так и отмечен этот день смелых решений. Да, сегодня мы будем разбираться в себе, что нас мотивирует на эти решения. Кстати, у нас есть даже такой опрос специально для игры «Особое мнение» мы сделали. Будем разбираться с тем, что нас иногда тормозит. Да, ну понятное дело, что вот есть знаменитый страх. Страх неизвестности.
2: Конечно, или там, самый, мне кажется, известный страх неизвестности.
1: Да, или иллюзия вот невозвратных потерь, то есть когда жалко бросать то, во что уже очень много всего вложено. Ну, а еще вот словосочетание, которое появилось, ну, в последние десятилетия, до этого как-то не употреблял. Синдром самозванца.
2: Конечно.
1: Вот эта вот мысль, что я недостаточно готов, у меня мало опыта, да я это не заслужила, и так далее. В общем, мы будем в этом, конечно, разбираться, но и самое главное, самое полезное, да, будем давать друг другу советы, а все-таки, что же может нас мотивировать? Что поможет решиться на какое-то большое, важное, поворотное решение в своей жизни. Вот, например, из правила 5 секунд, когда ты, да, какую-то идею пришла в голову, и вот надо решиться, смелое решение принять. Обратный отсчет даешь себе. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Действуешь!
1: Да, и это не дает мозгу времени передумать наговорки, и все, приходишь на радио альтушкой. В общем...
2: Ну и давай еще поговорим о том, вот если бы все-таки смелость бесконечная какая-то наградила нас, какие три самых важных решение вы бы сделали.
1: Один из последних разов, когда смелость наградила, я побежал 42 километра. Спасибо, что живой. Знаешь, иногда, иногда некоторую смелость надо и придерживать.
2: Давай,
1: вот,
2: что
1: слушай,
2: какие?
1: Ну что, о переезде каком-то не думаю. Вот здесь
2: не думаешь,
1: хорошо, да, нравится.
2: Так.
1: Ну вот прям, чтобы риск менять. Что? Есть какая-то стабильность, наоборот, которую бережешь. Просто, ну, решиться на что-то, наверное, что там есть шанс где-то пойти рискнуть.
2: Если вдруг ты интересуешься, спасибо большое, что я бы сделала. Да, я бы, значит, покрасила волосы в розовый, потому что,
1: это, вот, это очень взросло, Маргарита.
2: Это очень
1: взросло,
2: очень хочет. Может, даже бахнула кареху и выпрямилась, и у меня было бы прямое розовое каре. Вот, ну и в кругосветку.
1: Я как будто сейчас фотосессию посмотрел девочки, которая рассталась только что с кем-то.
2: Да.
1: Вот. Кареху, волосы цвет поменять. Да,
2: да,
1: и обязательно, и чтобы не вся одежда была. Вот, все, по фотосессии можно понять, что она рассталась позавчера.
2: И уехала в кругосветку. Ты игнорируешь мою кругосветку, понимаешь?
1: Тебе круиза мало, что ли?
2: О, да, страшно, да, здесь хорошо, но тут же про смелость. А я считаю, что путешествие — это вообще самое важное, что есть в мире. Поэтому, да, свидать. Ты думаешь, я что в такой рубашке пришла? Ну, такой
1: расслабленный. Есть только один еще маленький момент, что как бы еще нужны деньги. Поэтому либо надо найти того, кто тебе оплатит,
2: ну,
1: это, либо заработать.
2: У меня же есть третье решение. Ограбить банк, ограбить панк, розовая кареха и в кругосветку.
1: Ну все, ну точно, 13 лет ей дали пекаль.
2: Маме снова 18.
1: Итак, мы сегодня обсуждаем смелые решения, потому что день такой специально. Это мы делимся, что мешает нам решаться на что-то важное. И наоборот, что помогает найти в себе силы взять и приступить к решительным действиям. Будем также всякие лайфхаки и советы давать от психологов, от профессионалов, которые в этом разбираются. И будем ждать ваши версии в социальных сетях. А, да, и в Максе, и в группе «Росмена» ВКонтакте. И, конечно, оставьте свой голос, пожалуйста, насчет вашей личной мотивации. Мы это используем в игре «Особое мнение».
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: все сложится. С новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папи трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Что произошло-то?
15: Ну, очень странная история.
16: Все именно то.
15: Чего?
16: Опаньки. Чем кажется?
14: Свидетели есть.
15: Версии нет.
16: Чувство правды.
17: А что это вы тут вынюхиваете, а?
18: Так работа у меня такая.
16: Новые серии.
15: Это не улики.
18: Это аргумент.
16: В пятницу в 18:10.
15: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
16: Вечерний детектив.
15: Пользуется таким успехом у женщин.
16: На канале ТВ-центр.
18: Узнаешь много интересного.
6: Возрастное ограничение 16+.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
6: 12+.

0: Так, 7.29, точное московское, сейчас блиц-игра, Маргарита. Надо отвечать, не думая, интуитивно, да-да-да, на ходу. Топ-3. Короче говоря, итак, я говорю тебе начало фразы, давай. Ты заканчиваешь. Давай. Чтобы похудеть, надо...
1: Ну, заниматься спортом.
0: Хорошо, чтобы похудеть, надо...
1: Меньше есть.
0: И третье, чтобы похудеть, надо...
1: Больше ходить.
0: Как все очевидно, Маргарита.
1: Ну а что, я не знаю. Ты знаешь, конечно, для меня это серьезно.
0: Конечно, ты не врач.
1: Для человека, который ночью ел чипсы.
0: Поэтому простительно. Чтобы давай. Похудеть, надо каждый день плакать.
1: Ага.
0: Говорят врачи.
1: Так вот, что я...
0: Но не продолжай. Вот этот вот хнык-хнык на 20 секунд. Трехминутный плач, запомнили, трехминутный плач, снимает напряжение с нервной системы, выводит излишки кортизола, ну вот этого гормона, который помогает накапливать жир. Поэтому, да что там, девочки, мальчишки, все собрались, тихонечко отошли, если стесняемся, на 3 минутки, включили там какую-нибудь грустную мелодию из «Титаника», послушали, да поплакали, похудели и все, красиво пошли на работу.
1: Зачем грустная мелодия, девчонки, берем свои банковские приложения, открываем, смотрим.
0: Ну, а мужья тогда открывайте корзиночку.
1: Раз, два и вместе.
0: Новости. Вадим Ривман.
2: Да, рассказываю. Привет всем. Доброе утро. Итак, в России вступил в силу обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Об этом пишут сегодня РИА Новости. Из перечня, утвержденного Минпромторгом, пропал ряд электротоваров, в частности, компьютеры Asus, IBM, Intel и Samsung. В списке также отсутствуют нишевые парфюмерные бренды. В Минпромторге пояснили, что для исключения товаров из перечня параллельного импорта необходимо производство локализованной в России продукции или наличие в стране ее аналогов. В связи с этим список постоянно меняется. В России могут ввести единый статистический учет всего транспорта на дорогах. Правительство утвердило план мероприятий, согласно которому профильные ведомства должны представить предложение по запуску такого учета. Его внедрение, как отмечается, позволит властям точнее оценивать интенсивность транспортных потоков и, как следствие, рассчитывать необходимую пропускную способность магистралей. Российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев установят на внешней стороне МКС прибор для изучения Солнца. Соответствующее заявление сделали в Роскосмосе. Космонавтам предстоит работать в открытом космосе сегодня на протяжении 5 часов. Ученые, благодаря установке агрегата, смогут заглянуть в ранее недоступные для наблюдений слои атмосферы Солнца. Это, в частности, позволит делать более точные прогнозы солнечных вспышек. Мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам. Это один из главных праздников ислама, день особой духовной радости. В столице мероприятия пройдут на традиционных площадках и во временных локациях. Для удобства верующих организованы трансляции праздничных богослужений. До 11 утра перекрыли несколько улиц в центре, на западе и северо-востоке Москвы. Утром станции метро «Проспект Мира», Новокузнецкая, Рижская, БКЛ работают только на вход и пересадку. Более чем 2/3 опрошенных россиян получают в отпуске звонки и сообщения по работе. А об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование. 19,5% опрошенных заявили, что сталкиваются с этим постоянно. 38%

0: 7.37. У нас время идет вперед, а сейчас мы предложим игру, где все наоборот. 10 секунд и потом 9, 8, 7. Давид? Согласен. Но в этом и суть игры. Соображать быстро, выполнять задания и получать смарт-часы от RetroFM.
1: Ну и, конечно же, еще поощрительный подарок. Это фирменная футболка RetroFM. Все это про игру «Обратный отчет».
0: Матушка, никого без подарка не отпустит.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: И в первой игре этого утра будет участвовать Елена из Перми. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Так, ну что, Лен, скажите, мы вот какова ситуация? Она у нас звучит как смарт-часы или фирменная футболка? Вам как кажется?
2: Как смарт-часы.
3: Ну все.
1: Ну, настолько Криштиану Роналду. Давайте так и продолжим, Елена. Три задания будет. 10 секунд на каждое из них. Нужно отвечать быстро. Ну, если с первым раундом очень быстро справитесь, мы вам, если что, дадим бонусом на следующие пару секунд. Договорились?
2: Договорились.
3: Ну что, готовы играть?
2: Да.
3: Тогда назовите три освежающих летних напитка. Обратный отсчет пошел.
1: Так.
2: Мохито, квас. Минералка.
1: А, прекрасно.
3: Мне кажется, ровно в том порядке в пятницу, возможно, они и пойдут.
1: Что, и повеселились, и побродили, и просто, так сказать, на следующий день вспомнили вечеринку. Да, мало за Елен. Мы прям увидели целый сюжет, целый праздник жизни благодаря вам. Давайте, как и договаривались, если что, пару секунд у вас есть в запасе. И, Маргарита, у тебя есть еще одно задание.
3: Да, конечно, второй раунд, как всегда, посвящен песням. Я буду их, ну, как могу, напевать, а вы должны продолжить. Хорошо?
2: Хорошо.
3: Ну что ж, тогда обратный отсчет пошел. Снегири-герои.
2: Погляди.
3: Да, морская черепашка по имени.
2: Наташа.
3: Всегда быть рядом не могут.
2: Люди.
1: Yes.
3: Да вам даже 2 секунды не понадобились.
1: Как бы, да, они по-прежнему остаются и уже даже становятся 2, ну, 2.5 секунды. Потому что здесь тоже мы с запасиком справились.
3: Хотя,
1: и...
3: честно, я снегири-герой начала напевать снегири-нигири, понимаешь?
1: Она улетят была снегири-герой, и не поймаешь, конечно.
3: А вот, вот не туда. Мой учитель по музыке сейчас взялся за голову.
1: Ну, как бы, знаешь, да-да-да, Аполлона за это никто никогда не критиковал. И тебя не будем критиковать. Итак, Елена...
3: Пора. Третий раунд, значит, он на смарт-часы. Собрались, но в то же время расслабились, потому что хорошо идем. Он будет посвящен женским музыкальным коллективам. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать 3 женских музыкальных коллектива. Обратный отчет пошел!
2: Группа «Фабрика», так. Группа «Блестящие», да. Группа «Серебро».
1: Ну, это же просто потрясающе.
3: Ну, это просто вот они на руке блестят, уже и время показывает.
1: Ну, такая легкая ностальгия на рубеже 90-х и нулевых от Елены. Что, 3 задания в десяточку везде уложились. Вообще. Это смарт-часы без каких-то сносок и звездочек. Просто 100% победа.
2: Ура.
3: Вот так вот, четенько. Ура, ну, да. Часы мои.
1: Ну, я даже не знаю, ну, Криштиану или Месси? Вот вы какое сегодня звание выбираете, Елена?
2: Криштиану.
1: Ну, хорошо.
3: Первый раз, когда Елена немножечко подумала.
1: Подумала,
3: да.
1: Задержалась на секундочку, да, представила и уже не торопясь ответила. А здесь уже можно было так, потому что обратный отчет уже позади. Елена честно выиграла свои смарт-часы. Оставайтесь на связи и насладитесь с нами супер-хитом от команды No Mercy.

0: Так, 7.50, точное московское. Сегодня день смелых решений. И мы выясняем, что же нас останавливает от принятия смелых решений, что наоборот нас подталкивает к тому, чтобы начать действовать. Ну и делимся друг с другом жизненными сценариями и хорошим опытом, который может нам пригодиться.
1: Так, Наталья нам пишет, значит, если нужно было бы принять три сложных решения. Не сложных, господи, а смелых решения. Да. Сложный вопрос, пишет Наталья. Вот, наверное, я бы, первое, зимой нырнула на крещение в прорубь.
0: Так,
1: второе,
0: есть.
1: Прыгнула с парашютом.
0: Ага.
1: И третье, попробовала бы залезть на какую-нибудь горную вершину. Но лично мне мешает неуверенность в своих физических силах, ну и страх за себя. Однако, несмотря на это, искренне желаю всем, чтобы ваши самые смелые и даже нелепые решения и желания всегда сбывались.
0: Прекрасно. Вот есть совет от психолога, как нужно действовать, чтобы все-таки принимать смелые решения в жизни. Они советуют расширять зону комфорта по чуть-чуть. Ходить новыми маршрутами, заказывать незнакомую еду,
1: ой,
0: чтобы мозг привыкал, что новизна – это не какой-то прям ужасный страх, а весело и интересно. Так
1: прикольно.
0: Что по чуть-чуть расширяйте, да, свои границы комфорта.
1: Виктория нам пишет, значит, опять же, три вещи, которые вы бы сказали, сделали или сказали. Первое. Сказал бы вообще все, что я думаю. Конечно, вещи неприятные и обидные, но молчу. Второе – сомнения, видимо, то, что мешает. И третье – моя семья. Ну, короче, там бы все выхватили, я так полагаю.
0: Да, возможно.
1: Дайте только Виктории время и, ну, какую-нибудь, я не знаю, затравочку, что сегодня можно все.
0: Вот еще советуют, как можно преодолевать этот страх и начинать действовать. Внешний триггер. То есть предлагают заключать какое-то публичное пари. Ну, и пообещать друг другу сделать, чего вы боитесь. И говорят, по исследованию, что страх показаться пустословом сильнее страха неудачи. Но тут тоже, наверное, зависит от ситуации.
1: Ну,
0: если
1: да.
0: Человек вообще испугается, закроется в комнате, сядет, а все не трогайте, я про все забыл, ничего не хочу делать. Поэтому разбираемся с этой темой, продолжаем. И самое главное, вот именно ваш жизненный опыт. Делитесь тем, что реально происходило. Нам очень интересно, и вернемся к этому буквально через несколько минут на Retro FM.

0: столице уже 8. Добрейшего утра. Готовьтесь к супер музыкальному заряду из самых топовых хитов от Retro FM. Конечно, разбавим это самой актуальной информацией от Вадима Ривмана.
1: Сделаю это с удовольствием. Доброе утро. Итак, в России официально заработал обновленный перечень разрешенных к параллельному импорту товаров. Из списка убрали ряд популярных иностранных брендов и категорий. Исчезли ноутбуки, компьютеры, серверы и комплектующие брендов Acer, Asus, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других. Электробритвы Браун, средства для ухода за полостью рта BioRep. В ведомстве заверили, что изменения не скажутся на ассортименте товаров для потребителей. Как отмечается, необходимую продукцию можно приобрести через другие каналы, например, трансграничную торговлю или импорт из дружественных стран. Кроме того, на рынке представлены российские аналоги. Напомню, что механизм параллельного импорта действует в нашей стране с марта 2022. Он позволяет ввозить товары без согласия правообладателей. Минувшей ночью ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками и ракетами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он также уточнил, что силы ПВО перехватили больше 20 дронов. По предварительной информации, пострадавших нет, но есть повреждения. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка. Это привело к возгоранию крыши. В соседних постройках взрывной волной повредило окна и балконы. По предварительным данным, ракет также повредила административное строение на улице Гоголя в Севастополе. Здание уже длительное время не используется, но взрывная волна привела к повреждениям соседних построек. Снежный покров до сих пор сохраняется примерно на четверти территории России. А об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Снег сейчас лежит на Новой Земле, Северном Урале, в Красноярском крае и на севере Якутии. Снежный покров наблюдается также на юге Таймыра, северо-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа, в Магаданской и Читинской областях, в Забайкалье, а также в отдельных районах Иркутской области и Бурятии. А на Чукотке высота сугробов, как отмечается, местами доходит до полуметра. Ну и последнее. В конкурсе по поимке катящегося с горы сыра выиграла женщина в костюме мыши. Соревнования ежегодно проходят в графстве Глостершир. Участники бегут и кувыркаются вниз по длинному крутому склону, пытаясь догнать головку сыра. Победителем мужской гонки снова стал немецкий ютубер Том Копке. Он выиграл экстремальное соревнование уже третий год подряд. Женскую гонку выиграла француженка Алекс Хьюгас, выступавшая в костюме мыши. Традиция сырной гонки существует уже больше 100 лет и давно стала одной из самых безумных и опасных спортивных забав в Великобритании. Каждый год участники получают ушибы, переломы, но все равно возвращаются на склон. И еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83.30. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!

0: Ретро-ФМ.
1: 3:09 в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С другой стороны, что действительно на пробежку просто выходить, если можно, кубарем с бугра, да еще за сорочком.
2: А я всегда тоже думаю, я что-то в жизни делаю не так, надо что-то серьезное.
1: Ну,
2: а
1: так.
2: Тут люди за сыром бегают.
1: За Маздамом, за чем? Тильзитер, российский, сливочный, за каким?
2: Вот который твердый сыр, который, ой, ну да, который еще в мед вот так опускает.
1: Не за пармезан, что еще?
2: Пармезан, а за пармезанчиком я прям вот выбегаю прям сейчас.
1: Ну смотри, он твердый. Он может катиться чуть быстрее.
2: Ну, я буду быстренькой.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро FM.
1: Так, сегодня среда, 27 мая. Утро – подходящее время для того, чтобы проводить переговоры и решать задачи, требующие точности. Сегодня будет прослеживаться склонность преувеличивать масштаб проблем. Надо следить за эмоциями.
2: Так, овны, в первой половине дня можно обсудить реальный вклад каждой из сторон в общее дело.
1: Тельцы, не стоит ждать от сегодняшнего дня легкости. Зато все сделанное останется надолго.
2: Близнецы, первая половина дня обещают быстроту. Мышление – это лучший момент для нестандартных решений.
1: Раки, утренний разговор с кем-то из домашних задаст спокойный и конструктивный тон всему дню.
2: Львы, внутренняя убежденность в голосе сегодня усилит впечатление от ваших слов сильнее обычного.
1: Девы, направьте интеллектуальные ресурсы этого утра на решение практических финансовых задач.
2: Весы, возможно, ситуация обращает ваше внимание на умение отстаивать свои границы.
1: Скорпионы, внутреннее сопротивление какому-то решению укажет на важный момент, который стоит осмыслить.
2: Стрельцы, общий интерес в коллективе потребует соблюдения договоренности и четкого оформления.
1: Козероги, профессиональный авторитет сегодня на проверке. Никакой суеты, только спокойствие и уверенность.
2: Водолеи, вы сможете обнаружить стоящую альтернативу вашим привычным взглядам.
1: Рыбы, не форсируйте внутренние изменения сегодня. Пусть процесс идет в своем темпе.
2: И просыпайтесь, ребята, в своем темпе. Среда.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро FM.

0: дня с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Так, 8.12 на часах. У меня есть свежие новости с дорог. Да, эта новость, я думаю, разделит аудиторию на тех, кто скажет, давно пора было это сделать, и тех, кто произнесет, ну за что же так
2: жестоко.
1: Скажи
2: честно, это про...
1: Это про одну москвичку.
2: А, нет, тогда другое.
1: Про москвичку, которая за два месяца оштрафовала больше 100 нарушителей на самокатах на сумму свыше миллионов рублей. И одно из наших трех кресел заскрипело, задрожало, заерзало.
2: И Александр. Есть ощущение.

0: что это кресло сейчас с выключенным микрофоном, но с включенными на пульте руками и кудрями
1: и
0: максимально...
1: ушками сосредоточенными.
0: Восставшими чопа-самокатчиком, говорят
1: так
0: эти
1: вот,
0: кудри Александра.
1: Наш уважаемый звукорежиссер Александр, слушай тоже внимательно и будь осторожен. Есть 32-летняя мама. Мама кик-хантер, как ее называют. Это люди, которые следят за нарушениями и докладывают.
0: Душнила,
1: принимают решения. В общем, во время прогулок она фиксировала все совместные поездки на самокатах. В следующий раз, когда Сашка будет звать тебя в маркетплейс поехать вместе товарчик забрать, будь аккуратнее.
0: А мы же там вот это...
1: Вот it in my dreams. После этого your dreams еще на минус 1005 будет. Так вот, отправляла в техподдержку вот этих кикшерингов. После обращения в сервис отвечали, что оштрафовали и заблокировали пользователей. Да, предварительно вот сумма всех штрафов 8 миллионов рублей человек оштрафовал, ну, почти на квартиру, ну, где-то в регионе.
0: Наштрафовала.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день смелых решений. Я бы даже сказал, новости Ривмана Вадима стали немного смелее, но это для самых внимательных. Вот что он нам еще подготовит там в 9.00, например, узнаем совсем скоро. А мы пока разбираем ваши истории из социальных сетей, вообще из жизни. Вот что случалось, что происходило, что останавливает нас от смелых решений. И самое главное, что помогает. Потому что вот это, я думаю, максимальная польза от этого праздника, от сегодняшней даты календаря.
2: Так, ну смотри, Ольга идет прям по хардкору, я бы сказала. Да. Доброе утро. А я бы развелась, стала волонтером приюта для животных и высказала правду одному неприятному коллеге.
1: Угу.
2: Ольга, это все очень сильно. Подумайте об этом. Но давайте начнем с волонтерства. Мне кажется, что на это... Ну, это такое наименее травма...

0: Травмоопасная по последствиям.
1: Ну и по последствиям для вас, да, точно не катастрофическая будет, да.
0: А там дальше как пойдет?
1: Начнешь с добра, кто знает. Может быть, в одном туда и поведет. А может быть, надо все-таки будет принять жесткие какие-то меры и действительно высказать человеку то, что он заслуживает. Вполне себе возможно.
0: Дальше.
1: Да.
0: Еще одна Ольга, тоже серьезная женщина. Мне нравятся такие настрои. Съездила бы к бате, с которым мы общаемся много лет, и сказала бы: «Батя, давай все забудем, я тебя люблю». Очень боюсь, что не захочет и скажет, что не хочет. Ну, я не знаю, насколько у нас тут не психологическая вечерняя программа, у нас тут добренькое утренькое шоу. Вот, ну а с другой стороны, а что, лучше же делать, чем не сделать? А так сидишь себе, выдумываешь что-то, а так уже будешь знать. Да-да, нет.
1: Не, конечно, говорят, лучше жалеть о том, что сделать, чем то, что ты не попробовал. Да.
0: Конечно.
1: Галина пишет: мне 56, и я обожаю экстремальные приключения. Уже освоила дайвинг, это было потрясающе. Теперь в планах покорить аэротрубу и полетать на параплане с мотором. Не могу дождаться, Галина. Вы красотка. Продолжайте в том же духе. Ну, не забывайте про безопасность, конечно. А что касается приключений, это пример, мне кажется, всем остальным, кто не решается.
0: А как там покаталась на привидении с мотором?
1: Так.
0: Так, Ольга пишет, Белосохова, простите, там до этого другая была Ольга. Доброе утро, дорогие Рита и Саша. Удивительно, но я и как Наталья, наш предыдущий оратор, тоже с парашютом бы прыгнула. Никак не могу решиться. В крещение в прорубь решилась бы. Так. А еще бы байк купила и шлем с косичками. И ух, к морю бы помчалась.
1: Из трех, знаешь, первое сделал, второе сделал, а третье оставлю на второй кризис среднего возраста своего. Шлем и мотоцикл мои впереди.
0: А вот смотри, дальше мешает, конечно, ответственность за семью. А вдруг со мной что-то случится? Как они без меня справятся? Решение принимаю, если буду уверена, что никто, кроме меня, не будет нести последствия смелых поступков. Слушайте, ну смотрите, с парашютом, ну много людей прыгают.
1: Да, я вспомнил. Я с парашютом прыгал, там нормально, там меня не останавливали. А знаешь, вот роуп-джампинг, когда там веревку привязывают.
0: Ой, я даже смотреть не
1: могу. Я один раз решил прыгнуть, думаю, ну все, это прыгну, там день рождения или что-то. У меня жена 5 дней отговаривала, потом говорит: если ты меня не послушаешь, я позвоню твоей маме. И мы с двух флангов начали атаковать. Ну, в общем, в какой-то момент я понял, ладно, не буду женщин доводить до инфаркта, пока не прыгал. Вот. Но выглядит интересно, классно, и если особенно там уровень безопасности какого достаточен, то все нормально.
0: Какого ноября, Сань, кудряшка, не помнишь?
1: О, это стыдоба, это, конечно,
0: какого
1: стыдоба. Скорпиону не запомнить дату в ноябре.
0: 19-го.
1: Вот, еще больше стало стыдно.
0: 15 ноября день рождения, правильно?
1: О, уже 5 ошибок в одном предложении. Да. Итак, ребята, ждем ваши сообщения, ваши жизненные истории про смелые 5-го. Решения.
2: Между тем, на Ретро-ФМ. Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Кино с 28 мая.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая. Категория 18+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: знаешь, что думаю? Вот смотри, когда слушаю эту песню. Она очень классная, она очень зажигательная. Но если это правда про чихуахуа,
1: а я вот не так
0: то
1: давно.
0: Это же очень странно.
1: Я типа, это не так давно узнал, что это вообще чихуахуа.
0: Что по твоему настроению подним? А как же какой-нибудь бордер-колли?
1: Это просто шиу-вау-вау,
0: да,
1: типа вот такое. Но не про собаку, да, про о чем угодно я думал.
0: Что может заставить тебя танцевать? Чихуахуа.
1: Люблю я шаурму, чихуахуа. Ну, это там корейские мелодии там могут быть.
0: Да, да, да. Все испортил. Давай я лучше про что-нибудь хорошее расскажу.
1: Расскажи.
0: Например, про рекордсмена одного. Я недавно... Да ну как замолчите? Вы красную карточку получает Александр Светлов за плохие шутки над собаками.
1: ВАР посмотрел, отменяет желтое предупреждение. Дает товарищ судья суперкубка финала РПЛ.
0: Итак, короче, рассказываю. Рекордсмену понадобилась минута, чтобы надеть 32 футболки.
1: На себя?
0: Ну, конечно, на себя. Ты думаешь,
1: хорошо,
0: на кого-то другого?
1: Угу.
0: В общем, вот такая новостишечка пришла. Я просто недавно тоже думала. Смотри, я тут на днях была на распродаже. Для всех женщин, посещающих распродажи, я расскажу вам про правила распродажи, которым вы не следуете. Вот я за секунду, я просто надела сфотку, отправила, А есть люди, которые такие, ну как тебе, на работу такое не наденешь. Я думаю, вы вообще знаете правила распродаж. Тут нужно быстро, четко, потому что у нас у всех мало времени. И вот я себя тем же мужчиной ощущаю, понимаешь?
1: Три, два,
0: в эфире.
1: Один.
0: Ну
1: так,
0: ладно,
1: секунды
0: ладно,
1: на тему распродаж закончились. Да, скоро нам пора переходить к новостям. А вот секунды спорта, они будут впереди всему свое время.
0: 32 футболки за минуту. Это все, что я хотел сказать.
1: Вадим, тебе время не будем ставить. Наслаждайся этими минутами, рассказывай нам новости. Вадим Ривман.
2: Сделаю это с удовольствием. Доброе утро. Итак, Владимир Путин накануне госвизита в Казахстан написал статью для газеты «Казахстанская правда». Статья под названием «Россия-Казахстан. Союз в сердце Евразии» опубликована также на сайте Кремля. Путин отметил основные направления сотрудничества стран. В частности, напомнил, что сейчас больше 80% экспорта казахстанской нефти на мировые рынки идет именно через территорию России, а капиталовложения России в экономику Казахстана достигают уже почти 30 миллиардов долларов. Путин посетит Астану с визитом завтра. Его ждут переговоры в узком и расширенном составах, а также выступление на саммите Высшего Евразийского экономического совета. В аэропортах Краснодара и Волгограда отменили временные ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Напомню также, что накануне из аэропорта Архангельска эвакуировали пассажиров и персонал. Территорию оцепили. На месте работали кинологи и полиция. Рейсы отложили на 30 минут и более. Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 140 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Дроны сбиты в Курской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тульской областях, в Крыму, Краснодарском крае, а также над Черным и Азовским морями. С 2022 года доля талантливых людей в России выросла в два раза. У молодежи стали чаще выявлять выдающиеся способности. Об этом пишут СМИ со ссылкой на материалы Минпросвещения.

объекту в течение года. На втором этапе непосредственным обустройством опасных участков займутся Минтранс, Росавтодор, госкомпания «Автодор» и региональные власти. Еще назову курсы валют. Доллар 71, рубль 67 копеек, евро 83.30. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: 8.38, точное московское время. А что же у нас будет впереди? К чему мы приближаемся?
1: Сказал 8.38 и ведь не соврал, а мог. Но это, правда, все будет в рамках игры «Фейк-контроль», которая будет у нас через несколько минут. Вот там будет и правда, и фейки, ну и, конечно же, и сертификаты в маркетплейс на 5, на 3 тысячи рублей. И наша любимая термокружка. Звоните 23 24 88 3, код Москвы 495.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Сегодня отвечать фейки от настоящих фактов будет Никита из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Никит, скажите, вам вот что ближе, арбуз, молния или Марс?
1: Ну, не тот, который съедобный.
3: Арбуз, молния или Марс?
1: Вот откуда мужчины поняли, да? Ну, если считать, что женщина с Венеры.
3: Молния.
1: Хорошо.
3: Ну, все. Тогда давайте
1: молния
3: же
1: Маккуин.
3: Отвечайте по фактам. Ну, или по фейкам. Итак, первый факт. Средняя длина молнии составляет почти 10 километров. Правда или ложь?
2: Ложь.
3: И это, на самом деле, не поверите, это правда. Вот по такой можно дойти даже куда-нибудь, как будто бы.
1: Попробуй. Срок жизни шаровой молнии всегда составляет всего несколько секунд. Итак, правда или ложь? Несколько секунд.
2: Я думаю, ложь.
1: Действительно, это ложь, потому что иногда до нескольких часов она может существовать. Так, дальше.
3: Ничего себе, страшновастенько как будто бы бывает.
1: Вот по ней лучше тоже не ходить.
3: Да. Ну и третье. Мужчины подвергаются смертельной опасности от молнии в 6 раз чаще, нежели женщины. Правда или ложь?
2: Ну, пускай будет правда.
3: И это, вы не поверите, как бы страшно, хотел сказать, скучно это не было. Это действительно правда.
1: Это
3: но
1: обидно.
3: Я не знаю. Возможно, дело в том, что мужская половина населения, знаете,
1: что мы тебе сделали?
3: Больше времени находится на открытом воздухе, типа, снимают, типа, смотри, какая шаровая молния.
1: Потому вот мальчиков больше и рождается, потому что даже молния мужиков чаще бьет, я не знаю. Со всех сторон обложили, да, мы в опасности. Ну что у нас получается?
3: Давайте,
1: Никит, круто. Это сертификат на 3000 рублей, поздравляем.
2: Благодарю, спасибо.
3: Ну все, Никит, в Москве привет, хочется сказать.
1: Да.
3: Давно не виделись.
1: Спасибо и вам за сотрудничество. Да, ну, мы можем дружить районами в конце концов.
3: Вы
1: да?
3: Где сейчас? В каком районе находитесь?
2: Сейчас я еду на дачу после суток.
3: Ну, мы вам немножечко, честно, завидуем. А дача, а там речка есть?
2: Речка
1: и
2: есть.
1: И клубника, небось, есть? Растет.
2: Чего еще раз? Баня есть, речка есть, да. И еще трава высокая, покосить которую надо.
3: Ну ладно, тогда уже меньше завидуем,
1: ну, чуть-чуть
3: потому
1: успокоили,
3: что у вас,
1: да,
3: физическая нагрузка тоже сегодня будет. Вам хорошего отдыха, ну и еще раз с победой вас.
0: Фейк-контроль.

0: голограмма. Помните, помните, да? А если только подключились, рассказывают 3 минуты плача в день. Да, способны помочь вам в похудении. Все, это ученые, это врачи говорят. Нутрициологи, нутрициологини.
1: Это Чао Бомбино. Плачь,
0: плачь, танцуй, танцуй, худей, худей. Можно хиты переделывать.
1: Вот оно что, я завидую.
0: Не плачь, девчонка, тебе идет полнота. Там можно так переделать. Ну, то есть здесь уже либо плачешь и худеешь, либо не ревешь, ну, как бы набираешь. Решайте, сами определяйтесь.
1: Да-да, нет-нет, если что, не переживай, так сказать.
0: Это да. Впереди будет спорт еще. Там вот если физкульт-привет послушайте, на полкило все худеют. Нормально.
1: Согласились. Ну и, конечно, проговорим сегодня. Сегодня день. Да что такое? Да как я могла сломаться на этом предложении?
0: Скажите, пожалуйста, вам согласны вместе с капучино подавать? Или как бы напитки вперед?
1: Да, но только на банану. Пасибки выпила. Теперь могу сказать, что сегодня день смелых решений. Вот. Ну и вот, допустим, если бы вас, например, на один день поселилась бесконечная смелость, какие 3 решения вы бы приняли? Или, например, что вам мешает? Пишите обо всем этом, а мы с удовольствием прочитаем.

0: Подходим к самому активному участку первой смены на Ретро FM. Будет спорт, будут новости, хиты. Ой, да как всегда. День смелых новостей на ретро, смелых решений. Но кто его знает, может, и у Вадима Ривмана тоже там.
1: Возможно, какие-то решения будут. Доброе утро. Итак, Центробанк на заседании 19 июня снизит ключевую ставку до 14,25% или до 14%. Такой прогноз для газеты «Ру» дал финансист Максим Тимошенко. По его словам, предпосылки для этого дают снижение темпов инфляции в апреле и укрепление курса рубля. По словам аналитика, более сильного снижения ставки ожидать, скорее всего, не приходится. Напомню, что на ключевую ставку ЦБ ориентируются в том числе коммерческие банки. При выдаче кредитов населению отражается она и на процентах по вкладам. Губернатор Ростовской области уточнил информацию о пострадавших при атаке ВСУ на Таганрог. По данным Юрия Слюсаря, в результате ракетной атаки по городу ранены две женщины. Их доставили в больницу. Состояние одной из них оценивается как тяжелое. Ранее сегодня глава региона сообщил, что российские военные сбили ракету в ходе отражения воздушной атаки над Таганрогом. В результате падения обломков загорелись несколько машин. В Госдуме предложили ввести единый минимальный стандарт зарплаты медиков. Он составит 150% средней региональной зарплаты. Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы накануне. Действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионе. Поэтому принятие документа укрепит кадровый потенциал системы здравоохранения, повысит доступность и качество медицинской помощи, уверены авторы инициативы. В России хотят ввести льготную ипотеку для ученых. Она предназначена для кандидатов и докторов наук, занятых в стратегически значимых для технологического суверенитета страны направлениях. По задумке, программа должна работать по образцу IT-ипотеки. Ставку предлагается установить не выше 6% годовых. Авторы инициативы считают, что такая мера повысит привлекательность научной карьеры и поможет закрепить кадры в вузах и лабораториях. Ну и последнее. В Швеции строительство железнодорожного моста отложили как минимум на год из-за редкого дятла. Работы планировали начать уже этой осенью, но теперь старт перенесли на следующий год. Причиной стал белоспинный дятел, редкий вид птиц, находящийся под охраной. По условиям экологического разрешения строителям запрещено работать в период гнездования этих дятлов с марта по июнь. Из-за этого сроки строительства в Швеции увеличатся почти вдвое, как, собственно, и итоговая стоимость проекта, но зато дятлы не пострадают. Еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83.30. А далее первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня. Ретро FM.
0: Первая смена на Ретро FM. 3:10 столица. Доброе утро.
2: Ну опять, что там, дятлы не пострадают. Получается, бывшему опять все с рук сойдет. Простите, я не могла держать это в себе. Я должна была это обозначить.
0: Что ж, хорошо, пожалуйста, пользуйся.
2: Спасибо.
0: Еще у нас будет что, где, когда в ближайшее время на Ретро FM. Да, вернулась наша игра, радиоверсия ее, где нам нужен капитан и где мы каждый день разыгрываем деньги. Через 10 минут будет спорт, но до этого нам же еще надо среду спланировать, а для этого есть гороскоп.
3: Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, если кто потерялся, сегодня уже среда, 27 мая. Утро – подходящее время для того, чтобы проводить переговоры и решать задачи, требующие точности. Сегодня будет прослеживаться склонность преувеличивать масштаб проблем, поэтому надо следить за эмоциями.
2: Овны, в первой половине дня можно обсудить реальный вклад в каждой из сторон в общее дело.
1: Тельцы, не стоит ждать от сегодняшнего дня легкости. Зато все сделанное останется надолго.
2: Близнецы, первая половина дня обещает быстроту мышления. Это лучший момент для нестандартных решений.
1: Раки, утренний разговор с кем-то из домашних задаст спокойный и конструктивный тон всему дню.
2: Львы, внутренняя убежденность в голосе сегодня усилит впечатление от ваших слов сильнее обычного.
1: Девы, направьте интеллектуальный ресурс этого утра на решение практических финансовых задач.
2: На весы, возможно, ситуация обращает ваше внимание на умение отстаивать свои границы.
1: Скорпионы, внутреннее сопротивление какому-то решению укажет на важный момент, который стоит осмыслить.
2: Стрельцы, и общий интерес в коллективе потребует соблюдения договоренности и четкого оформления.
1: Козероги, профессиональный авторитет сегодня на проверке. Никакой суеты, только спокойствие и уверенность.
2: Водолей, вы сможете обнаружить стоящую альтернативу вашим привычным взглядом.
1: Рыбы, не форсируйте внутренние изменения. Сегодня пусть процесс идет в своем темпе.
2: И пусть будет спорт. Через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Начнем с тенниса. Ну, неожиданный поворот. Восьмая ракетка мира. Наш Данил Медведев в первом круге. Ролан Гаррос уступил номеру 97. Его зовут Адам Уолтон. Да-да-да. Таким образом, российский теннисист проиграл все четыре пятисотовика на открытом чемпионате Франции. Яник Синнер победил Климана Тибура. Ну, а Александр Бублик проиграл Яну Ленарду Штруфу. Так, Анна Калинская еще победила Лоис Буассон в первом круге. Об НХЛ. Плей-офф продолжается. Вегас сухую выбил Колорадо. 4-0 в финале Запада. И вышел финал Кубка Стэнли, где сыграет с Каролиной или Монреалем. Там 2-1 пока в серии. Да, Евгений Малкин, кстати, остается в Питтсбурге. Форвард подписал новый контракт с Пингвинс на год. Ну и зарплата хорошая. $5.5 миллионов. Ну а что, разве он этого не заслуживает? Теперь о футболе. Да, про футболистов, про цены и трансферные планы поговорим. Вот Алексей Батраков на данный момент самый дорогой игрок РПЛ. По версии Трансфермаркт, цена у него 28 миллионов евро, да. Кисляк из Персян в топ-3, чуть меньше они, по 25 миллионов. Энрике на 4-й позиции, Тюкавин на 6-й. Также в топ-20 входит Тугальде, Кордова, ну, все известные фамилии. Ну, а для поклонников английского футбола, да, вот отмечу, стало известно, что Микель Артета лучший тренер сезона АПЛ, потому что он привел Арсенал к первому чемпионству за 22 года. В прошлый раз это удавалось сделать только Арсену Венгеру. Поздравляем всех фанатов Арсенала. Ну и, пожалуй, это все спортивные новости к этому часу. Пора послушать про Джонни.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: 9 на Ретро-ФМ.
1: А раз уж о цифрах заговорили, 9-18. Для тех, кто только подключился, это первая смена на Ретро-ФМ. Просыпаемся бодренькими, такими майскими, вместе с вами и с хитами.
2: Я нашла великолепную новость. Это просто... Ну, это, как сказал
3: бы... Запахло животными.
2: Умора. Нет, не животные.
1: Вот это неожиданный поворот. Рассказывай
2: это
1: скорее.
2: Это мой диплом переводчика не дает мне.
1: Ага.
2: Это очень смешно. Короче, называется она «Менее чем трес минутос». Сбой испаноязычного искусственного интеллекта в департаменте лицензирования штат Вашингтон... Значит, внедрение искусственного интеллекта обернулось очень смешным случаем.
1: В департамент внедряли искусственный интеллект, да?
2: Короче, при звонке на горячую линию пользователям предлагалось выбрать испанский язык общения.
1: Да.
2: Нужно было нажать на цифру 2. Но вместо полноценного перевода робот продолжал, знаешь, говорить на английском, но с невероятно утрированным, стереотипным испанским. Да. Это как, типа, если мы говорим на английский язык.
1: Да.
2: То же самое было на испанском. Мало того, значит, искусственный интеллект переводил только числительные. И в итоге, ну, оно примерно звучало так, что «Your wait time is less than tres minutos». А время вашего ожидания меньше, чем tres minutos. Короче, в общем, конечно, местные жители очень посмеялись над этим. Ну, так, конечно. Ну, я считаю, это великолепно вообще.
1: По крайней мере, настроение всем поднимает отлично.
2: Tres minutos. И мы тоже продолжим с вами говорить про нашу тему классную. Но это будет только даже не через tres, а ocho minutos. Как-то так.
1: Tres ням-нямус delicious. Можно я вот сейчас пойду и все языки соединю?
2: Иди. Все, приятного аппетита.
4: Реклама.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
7: Скидка «Мания» — «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров — больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
8: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
9: «Лента».
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
12: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Что произошло-то?
14: Ну, очень странная история.
15: Все именно то.
14: Чего?
15: Опаньки. Чем кажется.
13: Свидетели есть.
14: Версии нет.
15: Чувство правды.
16: А что это вы тут вынюхиваете, а?
15: Так работа у меня такая. Новые серии.
14: Это не улики.
15: Это аргумент. В пятницу в 18:10.
14: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
15: Вечерний детектив.
14: Пользуется таким успехом у женщин.
15: На канале ТВ-центр.
17: Узнаешь много интересного.
18: Возрастное ограничение 16+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день смелых решений, и мы собираем ваши смелые решения, сообщения из социальных сетей. Кстати, есть еще и голосование. Вот что вас больше всего мотивирует, тоже оставьте обязательно свой голос, а потом мы благодаря этому устроим особое мнение. Ну, в следующем часе.
2: Хочешь, я тебе прямо сейчас кое-что скажу?
1: Хочу!
2: А я прямо сейчас принимаю смелое решение. Вот прямо сейчас сидела, в телефон смотрела, потому что я решила, что я очень хочу посмотреть одного стендапера, моего любимого англоязычного, за полгода до дня рождения. Билеты все раскупили. А сейчас я пишу девчонкам, что добавили второй концерт, и я покупаю нам 3 билета. И вот хотят они или нет, и через полгода, даже уже меньше, 5 месяцев, мы отправляемся в Стамбул на его выступление.
1: Да,
2: вот
1: решительность так. До кредитов доведет, Маргарита.
2: Уже
1: молодец,
2: довела.
1: Действуй, девочка.
2: Уже довела, прям сейчас куплю.
1: Итак, Артур пишет. Смелым решением точно могу назвать писать первым. Отправил вам в личку сообщение. Увлекаюсь различным спортом. Например, месяц назад начал бегать. Уже готовлюсь к марафону. Артур, вы очень серьезно настроены. Самое главное, не торопитесь. Там готовиться надо нормально.
2: Так, вот смотри, Виктория написала интересное мнение. Обычно всех останавливает семья, а здесь наоборот. Доброе утро, любимое радио. У меня, наверное, как у всех родителей, на смелые поступки двигают дети. Очень боюсь высоты, но с детьми катаюсь на аттракционах, поднялась на колокольню высокого храма по узкой винтовой лестнице, потому что сын 4 года очень захотел, сказал: мама, не бойся, я с тобой, я буду держать тебя за руку.
1: Мужчина.
2: Мужик,
1: Вадим,
2: мужичок.
1: Доброе утро из Питера. Был бы я всегда таким смелым, возможно, уже давно бы познакомился со многими людьми, с которыми у меня сложилась дружба. Порой не хватает внутренней решительности. Вот такой я скромняшка. Да, не смотрите так на меня. Вадим, держаться и решаться. Один раз живем.
2: Кирилл говорит, уехать жить на ПМЖ в другую страну. В молодости не решился, родители, друзья, работа, а сейчас кому я старый там нужен? Хотя и дворником был бы готов. Главное — спокойствие, стабильность. Кирилл, мы не согласны.
1: А мы еще не рассказывали, кстати, истории, да, насчет того, никогда не поздно.
2: Никогда,
1: а там очень много глаголов
2: поздно.
1: Подходит для
2: Тем
1: того,
2: более...
1: чтобы что-то попробовать, что-то открыть для себя и узнать. У нас вот даже такие сообщения были, обязательно вот вернусь к ним, почитаю.
2: Да, конечно же, страшно. Итак, да попробуй, но хотя бы на полгода. Вы знаете, иммиграция и какая-то новая страна, это всегда вообще что-то... Вы вот начинаете новую молодость заново. Поэтому просто хотя бы подумайте об этом. А лучше поезжайте хотя бы на месяц и почувствуйте, как вам там.
1: Что ж, вернемся. А сейчас послушаем новости. 9:31 на московских часах. Вадим Ривман с нами.
3: Расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, в России могут ввести единый статистический учет всего транспорта на наших дорогах. Правительство утвердило план мероприятий, согласно которому профильные ведомства должны представить предложение по запуску такого учета. Его внедрение позволит властям точнее оценивать интенсивность транспортных потоков и, как следствие, рассчитывать необходимую пропускную способность магистралей. Российским школьникам могут разрешить пересдачу более одного ЕГЭ, чтобы улучшить итоговые оценки и не находиться под лишним стрессом. С такой инициативой выступили в Госдуме. Но в то же время там считают, что количество этих пересдач должно быть ограничено. По мнению экспертов, главная задача — это проверка знаний. Школьник не должен жить с ощущением, что провал на ЕГЭ может поставить крест на поступлении в ВУЗ, считают депутаты. Российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев установят на внешней стороне МКС прибор для изучения Солнца. Такое заявление сделали в Роскосмосе. Космонавтам предстоит работать в открытом космосе сегодня на протяжении 5 часов. Ученые, благодаря установке агрегата, смогут заглянуть в ранее недоступные для наблюдений слои атмосферы Солнца. Это, в частности, позволит делать более точные прогнозы солнечных вспышек. Снежный покров до сих пор сохраняется примерно на четверти территории России. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Снег сейчас лежит на Новой Земле, Северном Урале, в Красноярском крае, на севере Якутии. Снежный покров также наблюдается на юге Таймыра, северо-востоке и Малоненецкого автономного округа, в Магаданской и Читинской областях Забайкалья, а также в отдельных районах Иркутской области и Бурятии. На Чукотке высота сугробов местами доходит до полуметра. В Китае впервые с 1949 года число граждан старше 65 лет превысило

превысило количество детей в возрасте до 14. Об этом сообщили китайские СМИ со ссылкой на данные Национального бюро статистики. Там также подтвердили сокращение трудоспособного населения. Кроме того, растет нагрузка на систему пенсионных выплат. А когда-то, напомню, за второго ребенка в Китае грозили серьезные штрафы.

0: Тот случай, когда вот думаешь, сидишь, приглашать, не приглашать. А хочется гостей? Хочется гостей.
1: А кто сидит, ну, пойти, не пойти, пойти, не
0: чего
1: пойти.
0: Чего вы все ломаетесь, хочется спросить, а?
1: Да просто позвоните нам, что, где, когда. Давайте сыграем. Давайте, у нас будет честная игра и классный. Капитан нам дозвонится и выиграет. 23-24-88-3, код Москвы, 495.

0: на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Ну вот и стартовали летние игры в нашем радиоклубе «Что, где, когда», где каждый день капитан может выиграть хорошую денежную сумму, как, например, сегодня Валентина из Омска. Здравствуйте! Валентина, здравствуйте. Приветствуем вас! Как капитана, да, вы можете выиграть 13 тысяч рублей сегодня. Это если...
2: Неплохая сумма.
1: Согласен на все 100. Если мы командой найдем правильный ответ, играем честно, никакого интернет-подсказок со стороны, у нас будет 60 секунд для того, чтобы все-таки выбрать какую-то версию и, может быть, как раз-таки отправить вам деньги. Я не говорю получить деньги, мы же их делить не будем-то, если что, да?
3: Жаль, но
1: правила таковы. Да не, нам совсем не жаль, и мы, правда, будем всячески вам помогать, Валентина. Только играем честно.
2: Ну, вот повезет.
1: Да, действительно. Да, а пусть хотя бы интуиция подскажет. Готовы?
2: Готово.
1: Тогда послушаем вопрос.
2: Давайте.
4: Вопросы сектора «Блиц». Бернард Шоу сравнивал самую знаменитую из них со спасательным кругом, который бросают пловцу, когда тот уже благополучно добрался до берега. Внимание, вопрос. О чем это Шоу?
1: Так, о чем говорил Шоу? Спасательный круг пловцу, который уже добрался до берега. То есть помощь, которая слишком поздно как-то уже пришла, которая не нужна или не своевременно. Самая знаменитая из них. Что самая знаменитая? Там пьеса, книга, мелодия, симфония. Она, самая знаменитая из. Богиня какая-нибудь. Кто еще? Что еще?
3: Постановка. Да. Что это может быть? Самая знаменитая. Может, не свою, самая знаменитая. Пословица.
1: Ну, думаю.
3: Фраза.
1: Самая знаменитая из них. Река, там, может быть. Ну что, женского рода еще может быть здесь.
3: Самая знаменитая.
2: Может быть, какая-нибудь скороговорка, нет?
1: Ну, может быть. Да. Просто тогда бы, наверное, он говорил на другом языке.
2: Или пословица, да?
1: Угу.
3: А что, может быть, какой-то... Как это? Когда просят прощения, что-то такое.
1: Ну вот да, когда тут женского рода что-то должно быть. Не комплимент, а вот что-то, наоборот, извинение или признание, но это уже не женский род. Так, Бернард Шоу сравнивал самую знаменитую из них со спасательным кругом, который бросают пловцу, когда тот уже благополучно добрался до берега. Внимание, вопрос, о чем это Шоу? Наш ответ?
2: Ну
1: из имеющихся. Пословица?
2: Осмысление или... О спасении что-то, я так думаю.
1: Еще раз, что? Давайте окончательный ответ.
2: О спасении было как бы...
1: Ну, надо сформулировать. Валентин, вы капитан. От вас ответ должен быть окончательный. Самая знаменитая из них. Она это что? 3, 2, 1.
2: Спасение. Пословица.
1: Пословица. Хорошо, мы услышали все. Больше времени нет. Принимается. Давайте послушаем правильный ответ.
4: Внимание! Правильный ответ. Это Нобелевская премия.
1: Вот оно как.
3: Мы вообще не туда, короче, ушли.
1: Да.
3: Максимально.
1: Ну, наверное, тут смотря кому. Наверное, он конкретного человека имел в виду. Нобелевская премия. Потому что некоторым очень даже и вовремя может быть. Хотя, кто знает.
3: Ну да.
1: Интересная мысль.
3: А вот интересно, в телевизионной летней серии игр догадались бы об этой истории? Кстати, можно узнать в ближайшие выходные. Сезон уже стартовал, друзья. Обязательно смотрите. Мы будем там тренироваться, знаете, а потом нам звонить и вот так вот выигрывать вообще, понимать, как знатоки думают.
1: Да, и, кстати, среди победителей затем мы с помощью экспертов из телевизионного клуба выбираем лучшего знатока, который получает хрустальную сову по итогам летних игр в нашем радиоклубе. Так что дерзайте, и пусть удача будет на вашей стороне.
4: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: 9:52 на московских часах. Это первая смена. Мы сегодня обсуждаем день смелых решений и ваши смелые решения, которые вам удавалось принимать. Ну, либо мы обсуждаем так. Вот если на один день стать самым смелым человеком в мире, какие бы три важных решения в жизни вы бы приняли? Угу. Ждем ваши сообщения в социальных сетях.
1: Да, я пока пойду быстренько кареху бахну и в розовый покрашусь, как я уже говорила. Вот, да, и, да, а да. Потом как возьму, да как прочитаю все, знаете, и будем вместе с нами смелыми.
0: А еще у нас будет особое мнение. Игра, и для нее мы все-таки хотим, чтобы вы проголосовали и оставили свое мнение. А что же вас мотивирует на принятие самых смелых решений в жизни? Сделайте это в социальных сетях, а чуть позже мы подведем итог.

0: Бодрейшей среды всем рано проснувшимся. Это Retro FM, это первая смена. И сейчас у нас в 10 будут новости. Смотрим на часы, а вот они и новости. Вот он и Вадим Ривман.
1: Вот он есть. Я. Доброе утро, привет. Итак, в России официально заработал обновленный перечень разрешенных к параллельному импорту товаров. Из списка убрали ряд популярных иностранных брендов и категорий. Исчезли, в частности, ноутбуки, компьютеры, сервисы и комплектующие брендов Acer, Asus, HP, IBM, Intel, Samsung и другие. Электробритва Браун, средства для ухода за полостью рта BioRepair. В ведомстве заверили, что изменения не скажутся на ассортименте товаров для потребителей. Как отмечается, необходимую продукцию можно будет приобрести через другие каналы, например, трансграничную торговлю или же импорт из дружественных стран. Кроме того, на рынке представлены российские аналоги. Напомню, что механизм параллельного импорта действует в нашей стране с марта 2022 года. Он позволяет ввозить товары без согласия правообладателей. Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 140 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны нашей страны. Дроны были сбиты в Курской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тульской областях, в Крыму, в Краснодарском крае, а также над Черным и Азовским морями. Непогода обрушилась на Краснодарский край в преддверии открытия курортного сезона. Некоторые населенные пункты сейчас буквально ушли под воду. В округе Геленджика затопило несколько улиц, подтоплены дома. В Джубге обрушилась набережная, пострадали торговые павильоны и пляж. С 2022 года доля талантливых людей в России выросла вдвое. У молодежи стали чаще выявлять выдающиеся способности. А об этом пишут СМИ со ссылкой на материалы Минпросвещения. Данные сформированы на основе статистики в области образования в стране. Они охватывают граждан возрастом от 7 до 35 лет. В 2025 году лидером по количеству талантливых людей стала Москва. В топ-3 также попали Ненецкий автономный округ и Московская область. Ну и напоследок о курьезном случае, который произошел в одном из ЗАГСов Бурятии. Влюбленные пришли на государственную регистрацию брака в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сотрудники не стали связывать узами брака пьяных жениха и невесту, как написано в заявлении сотрудников ЗАГСа. Состояние граждан позволяло предположить, что лица не осознавали значения своих действий и не могли руководить ими в момент заключения брака. Жених и невеста, как отмечается, не могли нормально говорить и двигаться. Еще курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83.30. А далее первая смена на Retro FM. С добрым утром!
2: Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена на Retro FM.
0: 3:11 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Первый смен. Саша и Рита на местах. И Софтбейс уже врываются. Ну нет, пока не врываются. Мы же должны. Должны сказать о том, что особое мнение. Голосование по-прежнему для вас открыто. Оставьте свое мнение, что вас мотивирует больше всего в жизни на важные решения.
3: Знаешь, как правильно говорить? Особое мнение. Вот теперь я понимаю. А то там, ну, старались, пели. А ты взял и так сухо, знаешь ли, сказал.
0: Согласен. Согласен.
3: Все. Вот теперь заходите, голосуйте. Потом мы закроем голосование. И как сыграем в особое мнение.
0: Погнали.
2: Первая смена на Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Гороскоп на среду, 27 мая. Утро – подходящее время для того, чтобы проводить переговоры и решать задачи, требующие точности. Сегодня будет прослеживаться склонность преувеличивать масштаб проблем. Надо следить за эмоциями.
2: Овны, в первой половине дня можно обсудить реальный вклад каждой из сторон в общее дело.
1: Тельцы, не стоит ждать от сегодняшнего дня легкости. Зато все сделанное останется надолго.
2: Близнецы, первая половина дня обещают быстроту мышления. Это лучший момент для нестандартных решений.
1: Раки, утренний разговор с кем-то из домашних задаст спокойный, конструктивный тон всему дню.
2: Львы, неубежденность в голосе сегодня усилит впечатление от ваших слов сильнее обычного.
1: Девы, направьте интеллектуальные ресурсы этого утра на решение практических финансовых задач.
2: Весы, возможно, ситуация обращает ваше внимание на умение отстаивать свои границы.
1: Скорпионы, внутреннее сопротивление какому-то решению укажет на важный момент, который стоит осмыслить.
2: Стрельцы, общий интерес в коллективе потребует соблюдения договоренностей и четкого оформления.
1: Козероги, профессиональный авторитет сегодня на проверке. Никакой суеты, только спокойствие и уверенность.
2: Водолеи, вы сможете обнаружить стоящую альтернативу вашим привычным взглядом.
1: Рыбы, не форсируйте внутренние изменения сегодня. Пусть процесс идет в своем темпе.
2: И просыпайтесь тоже в своем темпе, но главное, в классном настроении вместе с нами.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 10.12 на московских часах. Это первая смена Саши и Рита.
1: У меня очень короткая, прекрасная новость. Жители одного из ЖК в Дмитриеве высадили у дома, знаешь что?
0: Да.
1: Картоху. А что? Какие времена, знаешь, такие саженцы.
0: Ой, да у меня тоже, правильно, как не куплю, потом раз смотрю, там уже проросла, она приходится выбрасывать. А тут хоба за свеженькой сходил.
1: Конечно.
0: Накопал там 5 штучек, отварил, и все, вот она свежесть.
1: Это
0: еще зелень надо
1: картоха.
0: Рядом высаживать.
1: Что там, огурцы же сильно подорожали. Ребят, в ЖК можно и в московских. Давайте уже соберемся и начнем
0: можно?
1: Высаживать.
0: Можно у них свой метр купить, чтобы вот клубнику чисто выращивать?
1: Конечно.
0: Вот
1: это, знаешь,
0: рабочие
1: как...
0: тоже.
1: Наверняка, если раньше продавали, да и продают вот эти места... под машины, гаражи, то тут еще будут около, ну, на клумбах продавать тоже небольшие. Это вам под клубничку, это под картошечку. А это для самых богатых, для высоких этажей, для огурцов.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем.
1: Сегодня день смелых решений. Обсуждаем, кому это удавалось, что помогало принимать такие решения, что, может быть, мешало. Ваши истории ждем в соцсетях. И вот сейчас из рубрики «Если вы думаете, что иногда бывает поздно, то никогда не поздно». Был один 61-летний австралийский фермер. Звали его Клифф Янг. В 83-м году это еще случилось. Так вот, жил себе, не то жил. Решил принять участие в сверхмарафоне. Что было понятно, да, Сидней Мельбурн.
2: Сверхмарафон.
1: Это даже не 55 и не 60, это 875 километров.
2: Вау.
1: Профессиональные бегуны смеялись над ним. Да, он бежал там просто в такой одежде, рабочие штаны, галоши. Вот. А он не знал, что там надо, ну, по 6 часов спать. То есть это стандарт. Бежал себе 5 дней там практически без остановки. Ну и что, выиграл забег у всех молодых атлетов. 61 год. Но если вам этого мало, я вам про 93-летнего Тэма Лекки расскажу, который безумно боялся высоты. Всю жизнь. Представь, 93 года человек боялся.
2: Я боюсь.
1: Ну вот и что. Он решил побороть и совершить безумный поступок. Привязал себя к крыше летящего биплана, совершил перелет через пролив Ла-Манш, да, став самым пожилым крылолазом в истории. Ну, представьте, 93 года на крыло человек забрался. Так что, ребята, если думаете, да мне уже поздняк, не-не-не, можно решиться и преодолеть себя.
2: Я могла бы стать самой молодой, ну, так себе молодой рыжей женщиной, седой, вернее, уже женщиной за минуту, знаешь, которая...
1: Давай начни с велосипеда.
2: Ну, нет, это страшно. Едешь на этой железной штуке непонятно куда.
1: Ну, не все ж вам на работу вот на одном самокате с Сашкой Звукарем добираться. Ну, как-то, не знаю, надо разнообразие вводить.
2: О моих страхах позже. Я тут вообще жутко посмеялась.
1: Саня, за рулем она или ты? Кто управляет этот момент?
2: Сообщение.
1: Кто за Кейт Уинслет, вашей паре?
2: Конечно же, Саня.
1: Я так и представлял.
2: Короче, пишет нам Анастасия. Доброе утро, первая смена. Самый смелый поступок я совершила прошлым летом. Тогда я полезла в озеро, где запрещено купаться, чтобы достать шампур, который мне казался мечом. Настя, 12 годиков.
1: Класс. Да.
2: Вот. Ну и самый решительный поступок совершил в 21-м году, когда в возрасте 51 года решил сменить локацию. Сменил город Сочи на Рязань после 38 лет проживания, не считая 10 лет отсутствия на учебу. Значит, вот я уже 5 лет на новом месте. В климате немножечко потеряли, но в основном плюсов намного больше. И вы правильно заметили, что лучше сделать и пожалеть, чем всю жизнь жалеть, что не решился сделать.
1: Это
2: всем
1: прекрасно.
2: Добра.
1: Давайте на этом и завершим. Ну, в эфире обсуждать это в соцсетях. Как можно продолжить, да, и совсем скоро голосование мы закроем для особого мнения. Поэтому, если вы еще не оставили свое мнение, то сделайте в течение ближайших 10 минут.

0: 10:28, точное московское. Саша, Рита на месте. Ребята, я должен вас предупредить. Ну, ты меня постоянно каждое утро почти предупреждаешь. Там новые исследования по поводу кофейного напитка. Маргарита, я вас тоже не мог бросить.
1: Давай, давай. Что пора чай? Ну, наверняка вот у нас, это про чай.
0: Да, у нас есть товарищ, который вот наводит кофе в 9:00. Ага. Да, Евгений, пьет в 11.
1: Да.
0: Ну, потому что вот ему это нравится.
1: Потому что это Евгений, я бы
0: нравится.
1: Так сказала.
0: Конечно, да-да. Это судьба, Евгений. Вот. Остывший чай полезнее горячего для сердца. Когда вот ты торопишься, как ты... И потом... Сёрп.

0: серпаешь. Помни.
1: Серпаешь?
0: Если дождешься.
1: Же, извини, пожалуйста, я знаю только так. Это белорусы так говорят.
0: Поверь серпаешь. Мне.
1: Нет?
0: Не только. 40-50 градусов это вот максимальная концентрация антиоксидантов в чае, больше, чем в свежезаваренном горячем. Это очень полезно. Горячая вода разрушает полифенолы. Для здоровья сердца полезнее вот пить как раз-таки чай таким теплым или даже комнатной температуры. Мы так и до холодного летнего дойдем.
1: Ну, не знаю. Ну вот у меня, знаешь, нужно, чтобы прям губы обжигало. Что прям так пьешь, так...
0: Так в том-то и дело. Я даже кофе предпочитаю не тот, который вот как бы, да, капучино там нальют, и ты как теплое молочко пьешь. Когда он чуть-чуть горяченький, чтобы согревал, прям по гортани так... И тепло хорошо на душе и в голове становится.
1: Да, только желудка одному так себе. Но с другой стороны, как ты сказал, серпать, так серпать.
0: Угу.
1: Все, потом научишь меня... Какое еще слово ты говорил? Тютина. Тютина, да, да, да. А только я не помню, что это?
0: Это черешня. Ходи с этим.
1: Ладно, я ж поверила.
0: Тутовое дерево. Половина одиннадцатого. Сосредоточимся на важном и серьезном. Вадим Ривман.
2: Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, Владимир Путин прибудет в Казахстан с трехдневным государственным визитом. Накануне поездки в Астану президент России написал статью. Она опубликована в «Казахстанской правде». Путин подчеркнул, что две страны связывают сотрудничество во всех сферах, в частности, в энергетике. Через Россию идут поставки более 80% экспорта казахстанской нефти на мировые рынки. Новый флагманский проект – это строительство в Казахстане с участием «Росатома», первой атомной электростанции. В Госдуме предложили ввести налог на роскошь. Крупную недвижимость стоимостью более 150 миллионов рублей, а также яхты, самолеты и вертолеты. Владельцы роскошного движимого и недвижимого имущества должны будут платить от 1 до 4% от их стоимости в зависимости от цены объекта. Об этом рассказал депутат Юрий Афонин. Мера, как предполагается, поможет сделать распределение доходов в обществе более справедливым. Санкт-Петербург сегодня принимает поздравления. Городу исполняется 323 года. В северной столице запланированы десятки мероприятий вплоть до конца недели. Фестивали, выставки, автопробеги. Кульминацией праздника станет большой концерт на Дворцовой площади с участием сотен артистов. Он состоится 29 мая. Мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников – Курбан-Байрам. По традиции в этот день верующие посещают мечети, собирают гостей и совершают ритуальное жертвоприношение. Курбан-Байрам отмечают через 70 дней после окончания поста в месяц Рамадан. Добавлю, что мусульман нашей страны поздравил с праздником Владимир Путин. Соответствующую телеграмму публиковали на официальном сайте главы государства. Стихия испытывает на прочность российские регионы. Трагические последствия бури в Пермском крае. Ураган валил деревья, погибла девушка. В Астрахани рухнул башенный кран, машинист погиб. Шторм обрушился на Краснодарский край. Там сильный ветер и ливни. Уже двое суток размыты дороги, на трассах завалы из мусора и веток. В Якутии зимнее вторжение. Считанные дни до лета, а в некоторых районах метели. Синоптики сообщают, под снегом вообще до сих пор находится четверть территории России. Шквалистый ветер обрушился накануне и на столичный регион. Еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 67 копеек. Евро 83 рубля 30 копеек. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром и хорошего дня.

0: На часах 10:38, на голове у Риты косичка. Я просто так о переменах, об актуальной информации всем рассказываю, докладываю.
1: Спасибо.
0: По плану у нас особое мнение. Все, голосование остановили, больше никакого голоса, никакого мнения оставить нельзя, только угадать проценты. Об этом мы спросим через 5 минут.
1: А за это можно получить умную колонку, поэтому 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: особое мнение.
1: Так, 10:45, точная московская. Мария из Красноярска решила за умную колонку побороться. Здравствуйте, Мария.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Мария, скажите, а вы решительный человек, вот сам по себе, по природе? Так, если от 1 до 100.
2: 99,9.
1: Вот это круто.
3: Наш человек.
1: Да, у нас был опрос, что способно подтолкнуть вас к смелым решениям в жизни. Было 4 варианта ответа, но нужно было именно среди этого выбрать. Мечта, чужой пример, волшебный пинок, ну или, может быть, ипотека. Скажите, вот из этих вариантов вам что ближе? Вот вы бы за что проголосовали?
3: Пока что просто ваше мнение.
2: Волшебный пинок.
1: Ну, я думаю, что не вы одна так проголосовали. Смотрите, сегодня задача выбрать самый популярный ответ. Еще раз обратите внимание, да, вот 4 варианта, вот больше всего, 47%, я так подскажу, набрал этот ответ. Мечта, чужой пример, волшебный пинок или ипотека. Вот сейчас нужно давать окончательный вариант ответа.
2: Ипотека, волшебный пинок и...
1: Чужой пример,
3: чужой
1: мечта.
3: Чужой пример или мечта.
1: Итак, большинство, почти половина проголосовала за... Ну, решайтесь, Мария.
2: Давайте за мечту.
1: Давайте за мечту, ладно.
3: Пойдемте снизу. Угу. Там, где самое неприятное. То, что, возможно, у каждого из нас есть. 3% и это ипотека.
1: Быстрее уходим к другому ответу.
3: Да-да-да.
1: 9%. Чужой пример. 9% всего набрал, да.
3: А вот дальше у нас поборолись, понимаете, как бы что-то такое волшебное и то, что надо. Мечта с волшебным пинком у нас боролись. 41% у нас... Волшебный пинок. И 47% мечтателей. И вы тоже попадаете в эту категорию, которая сегодня дозвонилась, помечтала, решилась и получила от нас подарок. Это умную колонку.
1: Ура, ура, Мария, вы чемпион.
2: Ой, вообще замечательно. Хороший день.
3: Конечно.
1: Классно.
3: Вы сказали 99,9, а на самом-то деле все 100. Позвонила, ответила, получила.
1: Да, и пусть ваши мечты, какими бы они ни были, сбываются, превращайте их в цели и вот используйте свои 99,9 для того, чтобы воплощать их в реальность. Мария, с победой!

0: Хорошо, молодцы. Молодцы. Я думаю, что и вы тоже к этому присоединитесь, потому что у нас настроение танца, у нас настроение огонь, и мы только разогревали вашу среду. А впереди вас ждет удача. Мечты будут воплощаться. Сегодня день смелых решений. Не упустите такую возможность вот взять, рискнуть и все-таки решиться на то, что до этого, может быть, не
1: решалось. Смотрите, 47% у нас сказали в игре «Особое мнение», что
0: мечта
1: движет мечта, а 41% пинок. Так давайте сегодня мы с Сашей будем вашим волшебным пинком. И вот все, о чем вы думали, о таком смелом, вкусном, классном, интересном и не решались, вы такие: все, первая смена сказала, сегодня делаю.
0: Но даже если после этого вы скажете: ой, да ничего такого, меня вообще-то мечта двигала, мы не обидимся. Самое главное, чтобы вы ее осуществили. Все, впереди будет Олег Орлов. Вам классного дня в компании с лучшими хитами Retro FM. А завтра в 7.00 вернемся и еще поговорим.

0: А нам с вами, ну как забыть летнюю жару в середине мая? Надеюсь, она запомнится больше, чем похолодание в самом конце весны. Как бы то ни было, пока нам остается согреваться теплом любимых песен. Группа «Комбинация» на Ретро-ФМ. Далее через несколько минут Сергей Беликов, Рики Мартин и Блэк. 11:16. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Стоп, произошло-то?
7: Ну, очень странная история.
8: Все именно то.
7: Чего?
8: Опаньки. Чем кажется?
9: Свидетели есть.
7: Версии нет.
8: Чувство правды.
10: А что это вы тут вынюхиваете, а?
11: Так работа у меня такая.
8: Новые серии.
12: Это не улики.
11: Это аргумент.
8: В пятницу в 18:10.
7: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
8: Вечерний детектив.
12: Пользуется таким успехом у женщин.
8: На канале ТВ-центр.
11: Узнаешь много интересного.
13: Возрастное ограничение 16+.
14: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
15: В кино с 28 мая.
16: Музыка и танцы, они всех объединяют.
15: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
16: Это универсальный язык.
15: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая.
13: Категория 18+.
17: Любимой музыки много не бывает.
18: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
17: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
13: 12+.

0: Говорят, что если мужчина глава семьи, значит, он почти наверняка холостяк. Говорят, наверное, в шутку, хотя в каждой шутке есть доля правды. Правду, правду и ничего, кроме правды, привыкли слышать мы в новостях на Ретро-ФМ. Одиннадцать тридцать в Москве, а с новостями нас на Ретро-ФМ готов познакомить Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Ространснадзор проверит платные услуги авиакомпании. Как пишет РИА Новости, поводом стало обращение одного из сенаторов, который заявил, что некоторые перевозчики не дают пройти бесплатную онлайн-регистрацию на рейс без оплаты выбора места в самолете. В Минтрансе напомнили, что регистрация на рейс уже входит в стоимость билета, поэтому брать за нее отдельную плату нельзя. Процесс получения единого пособия для семей нужно упрощать, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава Кабмина провел встречу с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чурковым. Мишустин подчеркнул, необходимо помогать семьям с детьми с оформлением документов и доступных им льгот, а также тщательно контролировать, как ведется эта работа. Регионы смогут тратить доходы от штрафов за нарушение ПДД только на улучшение дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственные документы. Согласно им, деньги можно будет направлять на ликвидацию аварийно опасных участков и совершенствование организации дорожного движения. Изменения в нормативные акты субъектов внесут уже в этом году. Ну а с прошлого года 75% суммы от выплаченных штрафов за нарушение ПДД направляются в региональные бюджеты, 25% – в федеральный. Мусульмане в России отмечают Курбан-байрам. Это один из главных религиозных праздников. По традиции в этот день верующие посещают мечети, собирают гостей и совершают ритуальные жертвоприношения. Поздравил всех и президент. Владимир Путин подчеркнул, что мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни России, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей и воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма. Ну а жители Земли могут быть потомками марсиан. Красная планета в далеком прошлом могла быть обитаемой. Там существовали простейшие микроорганизмы. С такой гипотезой выступил ведущий научный сотрудник Института геохимии РАН Сергей Воропаев. По его мнению, эти организмы могли попасть на Землю с метеоритами. Оказавшись в благоприятных условиях, они стремительно размножились и положили начало земной биосфере. И о валюте на эту среду: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83.30. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Те, у кого в жизни позади целая Санта-Барбара условная, толком даже и понять не могут, о ком грустят. Значит, не было еще пока того самого одного единственного человека, вывернувшего тебя наизнанку, пробравшего до глубины души и зацепившего до мозга костей. Ну, наверняка он или она еще впереди. Удачи всем, кто находится в поиске. Пусть хорошим подспорьем для вас станут песни, что звучат на Ретро FM. Александра Серова в нашем эфире уже скоро сменят группу Crowded House, Нина Бродская и E-Type.

Самый известный хит австралийской группы Crowded House звучит на Retro FM. Хит, который был написан практически за один день. Песня размышления о конце чего-либо, об отношениях и трудностях, с которыми приходится сталкиваться. Песня – призыв к себе и ко всем, кто переживает подобное, не думать, что это конец, продолжать двигаться вперед и продолжать верить. Верим, хорошее, доброе, вечное под музыку Retro FM в Москве без 5:12. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю хорошего дня и успешных дел.

0: тракторах, как правило, бывает трех видов. Напугал и отрезал, успокоил и пришил, поговорили и полегчало. Думается, герой этой песни группы Modern Talking. Доктор неплохой, ну и всем нам. Здоровья всем крепкого и физического, и душевного. И отличной среды 12.16. Точное московское, меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте, друзья. Далее над нашим эмоциональным состоянием в плане его улучшения поработают весьма плодотворно Бонни М, Игорь Саруханов и группа Roxette.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплелся.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
11: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Ура, ура, и мы тоже будем отдыхать скоро. Вот сегодня пройдем экватор последний в мае трудовой недели, и совсем скоро вместе с героями этой песни группы Boney M будем радоваться последним в этом году весенним выходным. В Москве 12.30. Время узнать, что происходит в стране и мире. Слушаем новости на Ретро-ФМ и приветствуем в студии Дмитрия Королева.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача, планируется существенно расширить уже в этом году. И сделать это можно будет во всех регионах страны. В настоящее время сервис тестируется в Республике Чувашия и Тюменской области. В частности, в обновленный список войдут сертификаты о профилактических прививках и листки нетрудоспособности. Дистанционно начнут давать и заключение для допуска школьников к урокам физкультуры. До 100 тысяч рублей составит штраф за продажу бензина несовершеннолетнюю в Подмосковье, при этом граждан накажут на 5. Соответствующий законопроект Мособлдума рассмотрит уже завтра. Сам же запрет на продажу топлива детям уже принят. Ограничения начнут действовать с 1 сентября. Аналогичные меры планируют ввести и в Тюменской области. Это должно способствовать снижению детского дорожно-транспортного травматизма. Власти Канады ввели обязательный карантин для всех, кто приезжает в страну из регионов, которые затронуты или потенциально могут быть затронуты вспышкой лихорадки Эбола. Например, как передает ТАСС, начиная с этого дня в стране на 90 дней приостанавливают действие всех иммиграционных документов, включая визы. Ужесточили санитарный контроль и в Таиланде за нарушение карантинных требований. Теперь там грозит тюремное заключение. Сезон шаровых молний начинается в московском регионе. Об этом сообщил академик РАН Владимир Бычков. Это не такое уж и редкое явление, отметил он. Традиционно они появляются в период летних гроз с июня по август, достигая максимума в июле. Бычков добавил, что шаровая молния может проникнуть в помещение через дымоходы, открытые окна и даже сквозь стекла, не оставляя видимых следов. Ну а сценарист мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини планирует стать президентом США, он заявил о начале своей предвыборной кампании. Напомню, Грини является одним из создателей одного из самых долгоиграющих сериалов на американском и мировом телевидении. «Симпсоны» в эфире уже 33 года, и конспирологи насчитали в нем 26 сбывшихся предсказаний. В частности, появление видеосвязи, принтера для печати еды, коронавируса и даже президентство Дональда Трампа. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на эту среду. Американский доллар сегодня 71 рубль 67 копеек, единая европейская 83 рубля 30 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Yeah!

Дорожает нефть, дорожает топливо, а значит, дорожают и билеты. Теперь у некоторых пар, чтобы хватило денег на то, чтобы летом слетать на отдых в теплые края, остаются два варианта. Либо муж находит вторую работу, либо жена первую. Ну, или остается путешествовать в мечтах, что любит делать героиня этой песни группа Ace of Base. А путешествовать по волнам музыкальных воспоминаний нам помогает программа «Ю» на Retro FM, из которой мы можем узнать, как начиналась история любимых песен, как создавались хиты и как зажигались музыкальные звезды. Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные песни, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Retro FM с часу до двух дня. Не пропустите.

Как сказал однажды поэт, чтоб выжить и прожить на этом свете, пока земля не свихнута, соси, держи себя на тройственном запрете, не бойся, не надейся, не проси. Ну, не бояться и не просить мы, в принципе, уже научились давно, а вот с надеждой расставаться не собираемся. Надежда, она ведь компас земной. Группа Bon Jovi и ее философский хит звучит на Retro FM для поднятия нашего с вами духа. В Москве без пяти час. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю доброго дня и успешных дел.

0: Если вас накрыло и не отпускает, значит, у вас хорошее одеяло. Надеюсь, и сны снятся приятные, как герой этой песни Виктора Салтыкова и группы «Форум». 13.15, время московское. Далее «Не во сне, а наяву» послушаем на Ретро-ФМ группу «Аэросмит» и «Сиси Кетч» буквально через несколько минут. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
9: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой.

Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор,

0: Большинство людей хотят знать правду, но почему-то не готовы ее услышать. Впрочем, если вам говорят, что сходят с ума, думая о вас, ну, согласитесь, такое приятно слышать в свой адрес. Группа Aerosmith на Retro FM в 13:30 по московскому времени. Самое время послушать новости. В студии Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. За нарушение ПДД детьми с родителей подростков спрос будет строже. Правительство утвердило стратегию, обязывающую МВД и Минюст разработать соответствующий документ. Сейчас родители и законные представители несут административную и гражданско-правовую ответственность. В зависимости от возраста ребенка.

ребенка, они либо выплачивают штрафы за его проступки, либо возмещают материальный и моральный ущерб. Также их могут оштрафовать за ненадлежащее воспитание на сумму от 100 до 500 рублей. Зарплаты в России продолжат расти и к концу года. Средняя месячная выплата превысит 108 тысяч рублей. Это прогноз Минэкономразвития. Тем временем, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата, в феврале средняя зарплата россиянина составила почти 104 тысячи. Рост за год примерно на 16%. Наиболее высокие зарплаты сейчас в сфере финансов и инвестиций хорошо платят сварщикам. Рост доходов в промышленности, IT и инженерных направлениях. Международный день защиты детей 1 июня следует сделать выходным для многодетных семей. С таким заявлением выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Его слова приводит РИА Новости. Сейчас праздник имеет неофициальный статус. Во многих городах проходят мероприятия для детей. При этом родители по-прежнему необходимы выходить на работу. Гриб призвал внести изменения в Трудовой кодекс. Столица Казахстана окрасилась в бело-сине-красной улице Астаны. В преддверии визита Владимира Путина украсили российскими триколорами. Президента встретят и авиация. Истребители оставят в небе дымный шлейф в цветах флаг России. Владимир Путин прибудет сегодня в Казахстан с трехдневным государственным визитом. Он примет участие в работе Евразийского экономического форума, а также в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Космическое агентство США перешло к реализации первого этапа строительства инфраструктуры на Луне. Ведомство начало закупку посадочных модулей, вездеходов и беспилотников. Ожидается, что вся техника прибудет на спутник Земли до высадки астронавтов, намеченной на 2028 год. Строительство самой базы на Луне должно стартовать в 2029. Затем там появятся полноценные жилые модули для длительного пребывания. Главная цель – развитие лунной экономики, научные исследования и подготовка к экспедиции на Марс. Я валютин. Эту среду доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. Пока все. А далее на ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: все так получится.
1: Если кто-то постоянно путает вам карты, играйте в шахматы. А позитивному началу нового дня вам всячески поспособствует утреннее шоу «Первая смена». Каждое буднее утро для вас на Ретро-ФМ игры с крутыми призами, свежие новости, темы, которые можно обсудить всей страной, отличное настроение и, конечно же, любимая музыка. А ведущий Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену» завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслуживают?

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

О том, что порой происходит в самый разгар ночи, поет Сандра на Ретро-ФМ. Происходят весьма интересные вещи, а порой неожиданные, относительно которых в народе даже шутят. Если вам хочется сделать глупость, торопитесь, опередят. В Москве без 5:02. Поторопитесь с приветами и поздравлениями, друзья, ведь впереди Филичита, куда я, Олег Орлов, всех вас и приглашаю.

Разрешите представиться. Меня зовут Олег Орлов. Можете не любить, можете просто жаловать. Я же напомню, что этот час мы посвятим не только музыке, но и словам. Теплым, душевным, приветственным и поздравительным. Попробуем сообща поискать формулу счастья. Если ее кто-то по разным причинам сегодня не может найти, давайте сделаем это вместе. Наш телефон 232-4883, код Москвы 495. СМС-портал, короткий номер 5533. Не забывайте, что ваше короткое сообщение должно начинаться со слова «Ретро-ФМ». Электронная почта felichita@retrofm.ru. Сообщение можно оставить на нашем сайте, найдя специальную кнопочку. И, конечно же, пользуемся активно услугами мессенджеров. Ну что, вперед и с песней!

0: случится беда. А вам, друзья, пусть повезет. И не только в любви, но и во всех вообще жизненных аспектах. Итак, Феличита, час приветов и поздравлений. Вот ваше сообщение. Игнатова Светлана поздравляет Купцову Ольгу, свою дорогую коллегу и подругу, с днем рождения и 7 днями. Оля, оставайся такой же прекрасной, будь еще счастливее, пусть исполнится заветная мечта. Целую и обнимаю. Медведева Елена пишет. Здравствуйте, РетроФМ. Хочу передать привет мужу Максиму и сыну Мише. Мы едем домой, слушаем РетроФМ. Всем хорошего настроения, кто в дороге, не только. А привет, любимое радио, весь Красноярск. Передаю привет своей любимой жене Яне. Красноярск, держись. Скоро лето. Осталось немного потерпеть до тепла. С уважением, Владимир Полежаев. Мы, кстати, тоже в Подмосковье терпим. Сегодня кое-где такое впечатление, что даже снег выпал в виде града.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: прикоснуться к сердцу. О чем поется в этой песне? Это ведь надо еще уметь. Привет всем, кто умеет это делать. Прикасается добрыми мыслями и приятными словами. Филичта на Ретро FM набирает обороты. Вот ваше сообщение, друзья. Добрый день, любимое радио. Отличного позитива всем и хорошего настроения всем ведущим Ретро FM. Привет. Пусть на улице дождик, музыка ваша всегда будет поднимать настроение. Вот только вчера отзвенели последние звонки в школах. Хочется пожелать всем выпускникам 9-х и 11-х классов успешно сдать экзамены и выбрать свой дальнейший путь в жизни. Поставьте, пожалуйста, для них хорошую песню. С уважением, Марат, город Чистополь, Республика Татарстан. Здравствуйте, Ретро FM. Из Орехово-Зуево передаю привет. Ты самая лучшая, не слушай никого. Спасибо тебе за все. Яне адресовано это сообщение от Дмитрия. Добрый день, Ретро FM. Олег, передайте, пожалуйста, привет нашему золотому начальнику Марату Сергеевичу. Спасибо ему за нас, а мы постараемся его больше не огорчать. Из города Егорьевска написала Алла Краюшкина. Надеюсь, начальник сейчас все это дело слышал. Здравствуйте, хочу поздравить с прошедшим днем рождения моего мужа Сергея Суркова из Орехово-Зуево. Здоровья, счастья, благополучия пожелать. Люблю тебя, родной, твоя супруга Мария. Спасибо, а то вчера не успела. Ну, лучше поздно, чем никогда. Это первое. А во-вторых, вы же лично вчера наверняка же любимого мужа поздравили.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро FM.

0: продолжается величина на Ретро-ФМ. Привет всем, кто считает дни до начала календарного лета, кто скучает по теплу. Делаем это вместе, сообща, согреваемся теплом любимых песен и добрых приветственно-поздравительных слов. Добрый день, Ретро-ФМ. Передаю привет из жаркого Омска. А где-то уже лето, я так понимаю, практически. Вот в Омске, например. Спасибо, Ретро-ФМ, за ваш позитив. Хорошего вам дня и привет моим любимым мужу Андрюшке и сыну Николашке. Виола, город Омск. Так, поздравляю всех коллег-библиотекарей с профессиональным праздником. Ура! Поддерживаю категорически, присоединяюсь. Всех благ вам, товарищи библиотекари. А я сейчас за виртуальным рулем. Везу 23 тонны солями из Португалии в Мурманскую область. Поздравьте меня с самым пока что длинным рейсом в игровой карьере. Я, кстати, в один момент подумал, что вы на самом деле едете за рулем. Хотел даже написать в ответ, в Москву-то завезите хоть немножечко, хоть одну палку нормальной колбасы, хорошей импортной. Далее, поздравляю с днем рождения Анну Карасеву, желаю ей счастья, здоровья, успехов, радости, благополучия, позитивного настроения, чтобы всем дарить свою лучезарную улыбку, муж Карасев Александр, город Москва. Ирина Геграева, я тебя люблю, ты самая лучшая жена, твой Халис Ростов-на-Дону. Ну, лучшим в мире радиослушателям самая лучшая музыка уже через несколько минут здесь, на Ретро-ФМ.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама. Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: В кино с 28 мая.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
7: Категория 18+.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: А мы говорим и про любовь, и про жизнь, и вообще про все, что нас интересует. Служба доставки приветов и поздравлений продолжает работать на Ретро FM. Это здорово. Чем больше добрых и хороших слов звучит, тем лучше. Напомню, что к вашим услугам смс-портал, короткий номер 5533, сообщение должно начинаться со слова Ретро FM. И вот они, ваши смс-ки. Привет Владивостоку и коллективу Тин Ро. С днем рождения, Кириенко Сергея. Пусть в ЖД-кассах для тебя всегда будут свободные билеты, бодрости духа и крепкого здоровья на долгие годы. Владимир Мелехин пишет из Брянской области. Это смс-ка. Из Саратовской области инженер ПТО Станислав Александрович передает привет коллеге-сметчику Виктору Барашке. Хорошо провести день желает. Далее из наших мессенджеров несколько сообщений. А вот от Екатерины из Москвы. Добрый день, любимое радио. Сегодня нашему сыну Александру Тимакову исполняется 21 год. Желаем ему успешной защиты диплома, счастья, здоровья, любви и найти себя в этом сложном мире. Верим, что все у тебя получится. Любящая семья, папа, мама, сестра, бабушка и дедушка. Здравствуйте, всем хорошего настроения. Пусть радостным будет каждый день, пишет Татьяна из Ростова-на-Дону. Спасибо вам за это солнечное пожелание, солнечное настроение, которое вы нам только что подарили. Поздравляю с днем рождения дочку Ирину с наилучшими пожеланиями. Папа Алексей из Москвы. От души поздравляю всех петербуржцев с днем города. Пусть у них все складывается. Егорушка написал жителей и гости северной столицы. Наша вам с кисточкой. Хорошо отпраздновать. Ну, а у нас складывается все так, что прямо сейчас послушаем хит группы «Смоуки».
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Хорошей успешной среды желает всем своим слушателям Ретро-ФМ. И я, Олег Орлов. У нас время приветов, пожеланий и поздравлений, которые принимаются в течение этого счастливого часа. Поздравляю Алексея Юрьевича Косолапова с днем рождения.

на долгие-долгие годы. Спасибо за все, что ты для нас делаешь. Муж Василий, дочка Екатерина. Добрый день, любимое радио. Просим вас, пожалуйста, поздравьте в прямом эфире нашу коллегу Полянскую Ирину Владимировну от коллег из компании «Автоальянс». Мы желаем ей, чтобы все дни были полны радости, счастья и любви. Мечты всегда сбывались, а жизнь дарила только приятные сюрпризы. С уважением, коллектив. Из Башкортостана нам пишут: «Привет, Феличта, и передаю привет моему сыночку Богдану, который удачно добрался до своей части в Смоленской области. Легкой службы, сил, мужества, отваги. Твоя мама с Ургазинского района, село Толбазы». Добрый день, Ретро-ФМ. Коллектив детской библиотеки имени Докукина города Зверево поздравляет всех библиотекарей с нашим профессиональным праздником. Желаем здоровья, счастья, достойной зарплаты, классных читателей и всем-всем-всем мирного неба. Ну, всем влюбленным в свою работу библиотекарям хорошая песня в подарок.

0: меня не...
1: Особо не торопимся, друзья. На крейсерской скорости пересекаем экватор трудовой недели и спокойно, но уверенно уже начинаем двигаться в сторону очередных выходных, последних этой весной. А вот с приветами и поздравлениями надо бы поторопиться. До конца часа не так много времени остается. Добрый день, Ретро ФМ. Хочу передать привет своим девочкам-коллегам из магазина «Домашний», что в Усть-Илимске. Девчонки, сил нам и терпения на это лето. Я вас люблю. Вы лучшие продавчихи мои, пишет Наталья. Здравствуйте, дорогое радио. Передайте, пожалуйста, привет Сердюкову Алексею из города Ессентуки от коллег из компании «Амвикс». Большое спасибо. Добрый день, Ретро ФМ. Привет всем из солнечной Бурятии от Виктории. Любимое радио, добрый день, поздравляем с днем рождения Тихонову Дашу. Желаем много ярких, запоминающихся моментов счастья и любви в семье до бесконечности и обратно. Пусть каждый новый день в твоей жизни будет наполнен нежностью, любовью и улыбкой. Коллектив УФНП, ДНК-технология, Москва. Всем привет из города Южноуральск. Сегодня нашему сыну Роману исполнилось

0: 18 лет. Роман, хороших тебе друзей, надежных подруг, удачи на твоем жизненном пути, сил, чтобы добиться значительных результатов в том, что ты задумал. Мы тебя очень любим. Папа, мама и София. Добрый день, всем привет из Павловского Посада от Люси. Передайте, пожалуйста, Витюшка, не грусти и улыбнись. Огромный привет инженеру-технологу Артему. Просыпайся уже, работа сама себя не сделает. Твой босс Евгений Александрович. Давайте-ка сейчас Артема разбудим хорошей, бодрой песней.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

Добрый день! Передайте, пожалуйста, музыкальный привет всем слушателям из Саратова. Вот же он, ловите его! Специально для вас, друзья, Рик Эсли, Филичте на Ретро-ФМ. Добрый день, милая радио Ретро-ФМ. Спасибо большое вам, что вы есть. Меня зовут Лилия, я с Новомосковского района, село Юдино. Хочу пожелать всем хорошего дня и замечательного настроения. Ну и вам всего самого наилучшего желаем. А привет Ретро-ФМ передаем привет Богдану Максимову и в его воинскую часть в Смоленской области. Желаем хорошо отслужить. Ждем с нетерпением через год. Привет от папы и сестры Миланы. Так, СМС-ка вижу из Тамбовской области. Коллективу земельного отдела администрации Маршанского муниципального округа желаю крепкого здоровья, прекрасного настроения, исполнения всех желаний, успехов в работе. Иванов Сергей Николаевич подписался. Хочу поздравить своего зятя Ивана с днем рождения. Желаю успехов в работе. Далее, всем доброго дня. Хочу передать привет Симферополь, фирме «Мастер Крым» в офис и в цех. Всем здоровья, мира, добра и хорошего дня. Люблю всех ваш воробушек. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Передаю привет моему коллеге Сергею Итальянцу и всем славянам. Желаю продуктивной работы и счастья от Даниила Каркачева. На этом все, друзья. Заканчивается сегодняшняя Филичта. Меня зовут Олег Орлов. Я на этом с вами прощаюсь до завтра. Ну, а через несколько минут встречайте на Ретро-ФМ Антона Веселова.

0: это прекрасно, друзья. Куда ни плюнь, везде верблюды и ни одного колодца. В общем, если вас когда-нибудь занесет судьба в Каракумы, я вам буду искренне завидовать. 15 часов и 16 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Константин Никольский, Шакира и Сандра. Совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано, я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплются.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Галя, у нас отмена!
8: Какая еще отмена?
7: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Что произошло-то?
11: Ну, очень странная история.
12: Все именно то.
11: Чего?
12: Опаньки. Чем кажется?
13: Свидетели есть.
14: Версии нет.
12: Чувство правды.
15: А что это вы тут вынюхиваете, а?
12: Так работа у меня такая. Новые серии.
16: Это не улики.
12: Это аргумент. В пятницу в 18:10.
17: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
12: Вечерний детектив.
18: Пользуется таким успехом у женщин.
12: На канале ТВ-центр.
19: Узнаешь много интересного.
20: Возрастное ограничение 16+.

0: как и наша жизнь состоит из множества красок, ну, так и настоящая музыка, в общем, и песен должны быть о многом сразу. Тут уж с классиком не поспоришь. Это Константин Никольский был у нас в половине четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Исключение некоторых брендов из параллельного импорта не означает их полный запрет на ввоз в Россию. Об этом сообщил президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой техники Александр Онищук. Напомню, с этого дня из перечня исключили, в частности, компьютеры Asus, Intel, Samsung, а также технику Oral-B и Brown. Между тем, Онищук подчеркнул, что существует несколько каналов поставок, включая трансграничную торговлю. Кроме того, компании имеют возможность возобновить работу через официальных дилеров. Актуальную тест-систему для диагностики лихорадки Эбола разработали в Роспотребнадзоре. Организовано ее производство. Ведомство подчеркнуло, что сейчас риски распространения на территории России отсутствуют. Завозных случаев также не зафиксировано. Санитарный карантин и контроль в пунктах пропуска на границе усилен. Тем временем в мире количество предполагаемых случаев заражения уже превысило 900. В ряде государств ужесточают санконтроль. Например, это сделали в Канаде и Таиланде. Аллея Вечной Дружбы России и Казахстана в Астане пополнится новыми деревьями. Их высадят там президенты двух стран Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев. Сделают это они между переговорами и подписанием документов. Напомню, сегодня начинается трехдневный госвизит российского лидера в Казахстан. Как отметил сам Путин, вместе с дружбой растет и деловое сотрудничество. С участием российских инвесторов в республике реализуются порядка 70 крупных проектов. О великом и могучем будут заявлять громче. Кабмин утвердил меры по продвижению русского языка в мире. В частности, для иностранцев создадут электронные ресурсы для обучения, а читателям из стран СНГ откроют доступ к материалам Российской государственной библиотеки. Кроме того, планируется поддержка русских театров за рубежом, международных образовательных проектов и иностранных специалистов, которые занимаются изучением русского языка. 323 года сегодня исполнилось Санкт-Петербургу. 27 мая 1703 года император Петр I заложил на Заячьем острове Петропавловскую крепость. К надгробию основателя города возложили цветы. Возлагали цветы и к знаменитому медному всаднику на Сенатской площади. Весь день на улицах Петербурга будут идти концерты, театральные и музыкальные представления. Всего более 100 мероприятий. И о валюте. Доллар сегодня 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Ну, это, конечно, та мечта, которую мы все сейчас грезим в преддверии отпускного сезона. Улететь в лето и делать все, что хочешь. Но еще одну нашу мечту исполнит Юрий Гурьянов в программе «Ю» уже в эту субботу, друзья. Он нам расскажет все про Валерию, народную артистку Российской Федерации. Поставит, естественно, известные всем хиты и, возможно, будут сюрпризики. Не пропустите, сейчас до двух дня на Ретро-ФМ программа «Ю». Будет интересно.

Женщинам на заметку. Когда мужчина говорит «все хорошо», значит, правда, все хорошо. Но почему вы нам не верите, девушки дорогие? Совершенно непонятно. Это группа Joy на Retro FM. Хорошо спели про Валерию в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.

0: Продавцы утверждают, что если обращение к женщинам начинается со слова «девочка», девочки, да, ну, к женщинам обращайтесь, девочки, им абсолютно можно будет продать любую вещь. Ну, а мы, друзья, вам ничего не продаем, мы делимся хорошим настроением и любимой музыкой. Поэтому, друзья, уже совсем скоро нас Bee Gees, Алсу и Modern Talking в Москве 16 часов и 16 минут. Меня зовут Антон Веселов.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: В кино с 28 мая.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
7: Категория 18+.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
11: Стоп, произошло-то?
12: Ну, очень странная история.
13: Все именно то.
12: Чего?
13: Опаньки. Чем кажется?
14: Свидетели есть.
12: Версии нет.
13: Чувство правды.
15: А что это вы тут вынюхиваете, а?
13: Так работа у меня такая. Новые серии.
12: Это не улики.
13: Это аргумент. В пятницу в 18:10.
12: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
13: Вечерний детектив.
12: Пользуется таким успехом женщин.
13: На канале ТВ-центр.
16: Узнаешь много интересного.
17: Возрастное ограничение 16+.
18: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
19: 12+.

0: именно они, романтики, помогают приблизить реальность к идеалу. Ну, в данном случае этим же занимались романтики большой сцены группы Bee Gees в половине пятого. С новостями на РЭТРФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Россия приостановит соглашение с Арменией о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в случае продолжения процесса вступления республики в Евросоюз. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Соответствующее письмо уже передано армянской стороне. Соглашение 2013 года бессрочно отменило экспортные пошлины и было шагом на пути вступления Армении в ЕАЭС. По нему Россия поставляет газ по цене 177,5 долларов за 1000 кубометров, в несколько раз дешевле европейского. Госдума приняла закон, который более чем в 12 раз повышает штрафы для мигрантов. Речь об уклонении от обязательного медосвидетельствования. Штрафы будут размером до 25-50 тысяч рублей. При этом сохраняется возможность выдворения по решению суда. За неуплату штрафа последует двукратный штраф и обязательное выдворение. Также вводится ответственность за нарушение порядка проведения медосвидетельствования для физических лиц до 100 тысяч рублей, для юридических до 1 000 000 рублей. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за неудаление публикации с призывами к экстремистской деятельности. Мессенджер привлекли к ответственности по части 4 статьи 13.41 КАП. Суд установил, что администратор ресурса не удалил запрещенный контент в установленный срок. Это не первый штраф для Telegram за подобные нарушения. Ранее компания уже неоднократно привлекалась к ответственности за отказ удалять материалы, признанные в России запрещенными. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе России за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Риски завоза инфекции оцениваются как низкие. Завозных случаев заболевания в стране на данный момент не зарегистрировано. В пунктах пропуска используется автоматизированная система «Периметр». Проводится дополнительный контроль состояния здоровья прибывающих из регионов с повышенной эпидемиологической опасностью. Роспотребнадзор также осуществляет международное сотрудничество с африканскими странами. На аукцион выставят чрезвычайно редкую золотую медаль летних Олимпийских игр 1924 года в Париже. Стартовая цена лота составляет 14 тысяч долларов. Награда весом около 76 граммов и диаметром 5 сантиметров выполнена из позолоченного серебра. На ребре стоит штамп 2 аргент, подтверждающий подлинность металла. Всего для игр в Париже было изготовлено 304 таких медали, что делает этот лот одним из самых редких в истории спорта. На лицевой стороне изображен атлет, протягивающий руку помощи упавшему сопернику в знак спортивного благородства. От этой сцены расположены 5 олимпийских колец. Это были первые в истории медали, на которых официально появился этот символ. И расскажу о курсах валюты на сегодня. Доллар 71 рубль и 67 копеек. Евро 83 рубля и 30 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

поверьте мне, друзья, на утро с ними становится гораздо добрее, чем без них. Я говорю, конечно же, о нашем утреннем шоу «Первая смена» и ее ведущих Саш Светлове и Рите Субботиной. Каждое буднее утро для вас игры с классными подарками, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Не проспите «Первую смену» завтра с 7 до 11 на «Ретро-ФМ».

Между прочим, друзья, ничто так не поддерживает женскую талию, как мужские руки. Это, что называется, хозяйкам на заметку. Ну а что, я вот лично этим девчатам талию поддержал бы вообще без вопросов. Это группа «Бананарама» на Ретро-ФМ в 16.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера.

0: Вот уж не знаю, где веселые ребята в те времена находили розы, да еще розовые. По-моему, из цветов в конце 80-х, да еще для школьников, доступны были только гвоздики. Ну, эти, как их, гладиолусы. Но это ближе к сентябрю. 17:16 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM ансамбль «Дубы колдуны». Группа «Дюран Дюран» и «Bad Boys Blue».
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Ретро FM. Всегда рядом. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
11: 12+.

0: работать с мыслями о предстоящем отдыхе куда приятнее, чем отдыхать с мыслями о предстоящей работе. Так что если вы вдруг сегодня еще на работе, как я, например, то вам должно быть сейчас очень хорошо. Тем более с такой-то музыкой. В Москве план 6-го с новостями на РТФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый вечер. Госдума приняла закон, разрешающий инвесторам приобретать объекты культурного наследия вместе с земельными участками под ними. Продать или переуступить имущество до завершения реставрации будет нельзя, однако разрешается передать объект в залог банку под целевой кредит. Закон призван повысить спрос на находящиеся в неудовлетворительном состоянии памятники, чьи восстановление часто обходится дороже последующей выгоды. Инвестор получит пакетное предложение, объект наследия, землю под ним и дополнительные участки. Верховный суд России впервые проведет обобщение судебной практики по делам, связанным с искусственным интеллектом по всем видам судопроизводства. Судам предстоит оценить, как часто использование ИИ становится предметом споров и обратить особое внимание на возмещение вреда, который мог возникнуть в результате решений нейросетей. Также предстоит разобрать вопрос выбора надлежащего ответчика по таким искам. В мессенджере Макс появилась запись на телемедицинские консультации. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. С начала года в национальном мессенджере реализовали сервисы записи к врачу и телемедицинских консультаций, а также закрытие больничных листов. Это уменьшает нагрузку на врачей, снижает число лишних визитов пациентов и повышает возможности для взаимодействия. Жительница Москвы за 2 месяца помогла наказать более 100 недобросовестных самокатчиков, катавшихся вдвоем. Во время прогулок женщина фиксировала нарушения и отправляла фотографии в службы поддержки кикшерингов. В ответ сервисы сообщали о блокировке аккаунтов и денежных взысканиях. Общая сумма штрафов превысила 8 миллионов рублей. Ранее в столице начал работать новый цифровой контроль за городскими курьерами. Они обязаны проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль. И французскую туристку задержали на Сардинии с рекордными 40 килограммами песка, гальки и ракушек, которые она набрала на пляже. 69-летняя женщина собиралась сесть на паром до Тулона, но вызвала подозрение таможни в порту. Теперь ей грозит штраф от 500 до 3000 евро. Изъятый песок должны вернуть на пляж. Кража песка и гальки – серьезная проблема для Сардинии. Каждый год туристы уносят сувениры, нанося ущерб природе, а высокие штрафы призваны это предотвратить. И расскажу о курсах валют. На сегодня доллар 71 рубль и 67 копеек, евро 83 рубля и 30 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Весьма, это правда. То жара 30-градусная, то град, то вот даже, может быть, даже снег дождемся в конце. Ну, к концу мая, друзья. Не хотелось бы, конечно, но все может быть. Вы слушаете Ретро-ФМ. Совсем скоро у нас Сандра, Владимир Высоцкий и Блю Систем. В Москве 17:42.

лежат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно?

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

Как говорил Антон Павлович Чехов, человек должен быть красив и телом, и квартирой, и машиной, и душой. В этом смысле есть нам чему позавидовать. У Сандры все это есть, она и красива, и с душой у нее, судя по этой песенке, все в порядке. Она любит и страдает, как положено. 17:56, друзья, в столице. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.

0: У нас впереди, друзья. Впрочем, если вы хотите прямо сейчас, кто ж против-то? Ради бога, танцуем под любимую музыку в Москве. 18:16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ. Сиси Кейдж, группа «Божья коровка» и «Смоки» совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплются.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L.

0: точки зрения женщин, настоящий мужчина просто обязан ежедневно просыпаться с единственной мыслью: «О боже, как жить дальше? Ж, мои любимые, нечего надеть. Ты же мужчина, это сисики», что ли, с упреком, то ли, наоборот, с радостью спела нам в половине седьмого. Новости на РТФМ с Игорем Акуловым. Вечер добрый.
1: Антон, добрый вечер. Всех приветствую. Минфин выступил против ручного управления топливным рынком, заявив, что понятные и четкие правила расчета демпфера гораздо эффективнее. Замглавы министерства Алексей Сазанов подчеркнул, что ведомство будет придерживаться этой позиции. Демпферный механизм призван компенсировать нефтяным компаниям разницу между экспортными ценами и ценами на внутреннем рынке. Это позволяет сдерживать рост стоимости бензина и дизеля в России. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Наказание грозит тем, кто не включен в реестры майнеров и операторов, если получен доход в крупном размере свыше 3,5 миллионов рублей или причинен ущерб в аналогичной сумме. За такие преступления штраф до 1,5 миллиона рублей, обязательной или принудительной работы. Если деяние совершено организованной группой или доход превысил 13 миллионов рублей, возможны принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом до 400 тысяч рублей. 3/4 россиян уверены, что в ближайшие 30 лет искусственный интеллект изменит жизнь на планете. Это показало исследование Национального центра России. 45% опрошенных считают, что ИИ сделает жизнь удобнее, но люди станут более зависимыми от технологии. Треть респондентов опасается, что развитие ИИ приведет к исчезновению многих профессий. Только 3% оптимистов ожидают заметного улучшения качества жизни. Синоптики назвали самые холодные дни на этой неделе в Москве. Завтра, 28 мая, а также пятница, 29. Ночью столбики термометров опустятся до 5-8 градусов. Днем воздух прогреется лишь до 10-13. В субботу, 30 мая, ожидается небольшое потепление до плюс 15. Однако это будет максимально возможная температура. Всю неделю синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди. И 19-летний австралиец установил мировой рекорд, преодолев марафонскую дистанцию 42 километра и 200 метров и протащив за собой седан. Вес автомобиля был 1,3 тонны, а время рекорда составило 7 часов 36 минут и 42 секунды. Предыдущее достижение британского ультрамарафонца, установленное в 2020 году, составляло 9 часов 56 минут. Своим поступком спортсмен хочет привлечь внимание к проблеме ментального здоровья молодежи и собрать 100 тысяч долларов на благотворительность. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки. И это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

Everybody, все вместе, гуртом, так сказать, мы ждем субботы, друзья. А все почему? Да потому что именно в субботу нас ждет программа «Ю». Программа, в которой мы узнаем о наших крашах, как говорит молодежь. Юрий Гурьянов сейчас на двух дня рассказывает нам о суперзвездах, ставит их суперхиты и, конечно, малоизвестные треки любимых исполнителей. Итак, в эту субботу с часу до двух дня на Ретро-ФМ программа «Ю». И все узнаем о народной артистке России Валерии.

Когда человек уходит в себя, лучше его не беспокоить, а то ведь он может выйти из себя, да? Ну вот по такую лирическую, медитативную, я бы сказал, композицию, друзья, уходить в себя – одно удовольствие, а выходить, кстати, другое. Это группа «Берлин» на Ретро-ФМ, 18.56. Меня зовут Антон Веселов, я с вами прощаюсь до завтра на Ретро-ФМ. Далее с вами Илья Глебов.

0: Пусть бегутся неуклюжие пешеходы по лужам, как сказано у классика. Да, нас вот музыка связала, поэтому сидим себе в тепле, в сухости, дослушаем любимые песни на Ретро FM через пару минут. Юрий Антонов, Таркан и Юритмикс. Меня зовут Илья Глебов, 19:17 в столице. Добрый вечер.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
4: Что произошло-то?
5: Ну, очень странная история.
6: Все именно то.
5: Чего?
6: Опаньки. Чем кажется?
7: Свидетели есть.
5: Версии нет.
6: Чувство правды.
8: А что это вы тут вынюхиваете, а?
9: Так работа у меня такая.
6: Новые серии.
5: Это не улики.
9: Это аргумент.
6: В пятницу в 18:10.
5: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
6: Вечерний детектив.
5: Пользуется таким успехом у женщин.
6: На канале ТВ-центр.
9: Узнаешь много интересного.
10: Возрастное ограничение 16+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: В кино с 28 мая.
14: Музыка и танцы, они всех объединяют.
13: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
14: Это универсальный язык.
13: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
10: Категория 18+.

0: Лежишь ты, к примеру, на пляже, обозреваешь горизонт, и, само собой, в голове песня про море, море. Несешься ты, к примеру, домой, перепрыгиваешь лужи, лужи, и снова в голове про море, море. Как-то нужно отвлечься от моря, друзья, мне кажется. В 19:30 в Москве на Ретро-ФМ новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, приветствую. Всем добрый вечер. В Минфине заявили, что введение налога на сверхприбыль в настоящее время не обсуждается. Решения по донастройке налогов будут принимать комплексно при формировании бюджета на следующую трехлетку 2027-2029 годов, исходя из потребностей макропрогноза Минэкономразвития. Налог на сверхприбыль уже взимался в 2023 году. Тогда поступления составили около 319 миллиардов рублей. В прошлом году он не применялся. В РСПП считают, что у большинства отраслей сейчас нет сверхприбыли для такой меры. На фоне укрепления рубля на российском рынке оживился интерес к подержанным иномаркам. Речь идет об автомобилях из Японии, Китая и Кореи, особенно в сегменте параллельного импорта. При снижении курса доллара до 70 рублей спрос приблизился к ажиотажному, однако эксперты предупреждают, значительная часть этого спроса носит эмоциональный характер и разогрет рекламой. Кроме того, китайские продавцы быстро корректируют цены, сохраняя прежнюю доходность. Реальное снижение цен на отдельные модели составляет от 100 до 250 тысяч рублей. Мошенники переключились на любителей домашних животных. Специалисты рассказали, что злоумышленники создают фальшивые кампании по сбору средств на лечение больных животных, поддельные сайты ветклиник и зоомагазинов, а также распространяют фейковые объявления о продаже щенков и котят с предоплатой. Эксперты советуют не поддаваться на фразы «срочно, иначе животное погибнет», не переводить деньги незнакомцам и проверять отзывы и реквизиты организаций. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на депутатский контроль ситуацию с летним детским отдыхом. Поводом стало обращение главы Комитета по защите семьи Нины Останиной на пленарном заседании. Володин напомнил, что из 40 тысяч учреждений для детского отдыха 78% пришкольные лагеря, а детских оздоровительных лагерей всего чуть более 2 тысяч. Он подчеркнул важность летнего оздоровления для детей, отметив, что доступность отдыха поможет решить проблему засилья и влияния гаджетов. Греческий остров Макри выставлен на аукцион по стартовой цене 247 тысяч евро. Это сопоставимо со стоимостью двухкомнатной квартиры в московской новостройке. В 22 году его пытались продать за 8 миллионов, но выяснилось, что остров ошибочно классифицировали как частный лес, и теперь он стал гораздо доступнее. Конечно, для застройки потребуется особое разрешение, зато его можно использовать для сельского хозяйства, экотуризма или просто как уникальное место для уединенного отдыха на природе. Это отличная возможность для тех, кто мечтает о чем-то большем, чем стандартные квадратные метры. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. Илья Глебов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Балет балетом, а утренние часы тоже нужно как-то насыщенно проводить. Поэтому у нас для вас на Ретро-ФМ утреннее шоу «Первая смена». Это каждый будний день игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ну и, естественно, ведущие солисты, так сказать, утреннего балета Саша Светлов и Рита Субботина. Не проспите «Первую смену» завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

летнем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне, и от страха

Сабрина Салерна в поисках этого самого Чико. Кто этот самый Чико, никто не знает, но все с интересом следят за этим, так сказать, поиском уж сколько лет. 19:56 в столице. Кстати, если будете пересматривать клип на эту песню, имейте в виду, что клип не просто так снимался аж во Флоренции. Не сразу это замечаешь, потому что как-то затмевается Флоренция Сабриной. Меня зовут Илья Глебов, это «Ретро-ФМ».

0: Ох, уже эти основные вопросы сообщества. Кто виноват, что делать и где медведь? И, кстати сказать, сколько над этими вопросами не бьемся, ответа все равно нет как нет. 20.16 в столице, дальше на Ретро FM, DJ Groove, Рэй Чарльз и Пол Абдул через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 20.16 в Москве.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.

0: Ну, во-первых, чтобы все были здоровы, это точно. Во-вторых, хорошие сапоги всегда надо брать. Ну, потому что, как минимум, они могут прям буквально сегодня-завтра пригодиться по лужам передвигаться. 20:30 в столице. На Ретро-ФМ новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер, всех приветствую. В Госдуме предложили обязать банки сообщать заемщику причину отказа в кредите, а также упростить порядок исправления кредитной истории через единый цифровой маршрут. Отказ может быть связан с недостаточностью финансов, высокой долговой нагрузкой, негативной кредитной историей или другими факторами. Если ошибка возникла по вине банка, предлагается подавать заявление на исправление непосредственно через него. Это сделает процедуру отказа более понятной и сократит число спорных ситуаций. Минздрав разрабатывает механизм продажи рецептурных лекарств только при наличии электронного рецепта. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Если законопроект будет принят, то купить такие препараты без электронного рецепта станет невозможно. Ожидается, что обсуждение документа Советом Федерации пройдет в ближайшие месяцы. Напомню, за продажу рецептурных лекарств без рецепта сейчас предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, а за особо контролируемые препараты до 200 тысяч рублей. Краснодарский край и Крым остаются единственными регионами из топ-10, где наблюдается рост турпотока. Кубань прибавила 4%, а Крым – 7%. В десятку популярных направлений этим летом также вошли Москва, Санкт-Петербург, Ставрополье, Подмосковье, Татарстан.

Татарстан, Калининградская область, Приморье и Ярославская область. Дагестан покинул топ-10 из-за природных катаклизмов. Его доля упала с 2% до 0,8%, а в целом спрос на летний отдых в России снизился на 4,8%. Регионы смогут тратить доходы от штрафов за нарушение ПДД исключительно на улучшение дорог. Собранные средства планируется направлять на ликвидацию аварийно-опасных участков, совершенствование организации движения и устранение условий, способствующих ДТП. Соответствующие изменения должны быть внесены в нормативные акты субъектов уже в этом году. Напомню, с прошлого года 75% штрафов идет в региональные бюджеты, а 25% в федеральный. И в Японии полицейский заминировал ресторан, чтобы не идти на собственную прощальную вечеринку. Утром в заведение позвонил неизвестный, сообщил о бомбе. Ресторан закрыли на весь день, а мероприятие отменили. Выяснилось, что звонок сделал тот самый сотрудник, которого должны были чествовать. Он объяснил, что просто не хотел идти на вечеринку. Нарушитель получил строгий выговор и был вынужден отработать еще один месяц. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 70 рублей и 90 копеек. Евро будет торговаться на отметке 82 рубля и 72 копейки. И это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Илья Глебов. Всем отличного вечера.

0: Вот ведь бразильские товарищи, когда сочиняли этот суперхит, понятия не имели про Тамбов. Мы ж слышим тик-тик-так и мысленно уже там. Тамбов, привет. Волшебная сила кавер-версии. Через пару минут на Ретро-ФМ Хулио Иглесиас, Битлз и Маленький Принц. 20:42 в Москве.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

расправили плечи, изобразили, так сказать, цыганочку слегка в качестве разминки исключительно. Напоминаю, что дальше 3 часа кряду у нас только танцы. Лучшая, любимая танцевальная музыка в живом миксе для вас на вечеринке Red FM с 9 до полуночи. Меня зовут Илья Глебов, 20:56 в Москве.

Французская песенка 1983 года, которая называется «Деля пап», «Стаж деля пап», которая стараниями Сергея Минаева превратилась в всеми нами любимый карнавал, ну, тот, который палитрой красок блещет. 21:16 в Москве. Лучшая танцмузыка для вас здесь, на вечеринке «Ретро-ФМ». Мы двигаемся до полночи. Меня зовут Илья Глебов. Привет.

Не забываем, что это прекрасная песня, помимо всего прочего, еще и часть прекрасного саундтрека к милому фильму «Берегите женщин», где прям сразу несколько песен Юрия Антонова прозвучали. 21.42 в столице, это среда, это 27 мая, соответственно, майская весенняя вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается.

выхода нет. Так называется седьмой студийный альбом группы «Блонди». И на почетном третьем месте там стоит вот эта вот замечательная своего рода «Аве Мария». Ну, одна из лучших песен этого альбома уж точно. Лучшие песни для танцев здесь у нас, для вас на вечеринке «Ретро-ФМ». Первый час пролетел, впереди еще два.

0: утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

Ого-го-го, ну это прям снэп и прямо пауэр. И запустили этот сингл в самом начале января 1990 года. И трудно подобрать другую какую-нибудь песню, которая также ярко характеризует танцевальную сцену начала

С одной стороны, это, конечно, суперхит, который просто называется «Одна ночь в Бангкоке». С другой стороны, это, ну, как будто бы часть мюзикла «Шахматы», которому непосредственно участие имели товарищи из квартета «Абба». 22:55 в столице. Лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке «Ретро-ФМ». И мы танцуем еще целый час.

Ну, когда одновременно штук 12-15 гитаристов что-то такое изображают в унисон, это уже абсолютно точно Бамалайра. Ну, а так, естественно, Gypsy Kings. И это самое любимое народом румба-фламенко на Red FM. Мы продолжаем вечеринку. 23.16, столица, лучшие танцхиты здесь для вас до полуночи.

Как в программе «В мире животных», если вдруг кто не видел программу «В мире животных», подходим к более опытным товарищам, спрашиваем, что к чему, и просвещаемся. И все это делаем, естественно, в танце. 23:42 в столице. Вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается.

До завтра, сеньора, до завтра, сеньор. Ну тут все прям сходится. 23:55 в Москве. Заканчиваем на этом месте мы с вами сегодняшние наши танцевальные мероприятия. Но завтра все вновь повторится, потому что лучшая танцмузыка для вас звучит каждый день с 9 до полуночи на вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, hasta la vista, и через пару минут здесь встречайте Дмитрия Майорова. Будьте здоровы!

0: со сном в течение сегодняшнего дня, в зависимости от часового пояса, и нет, по здоровой классике, конечно, следует, как только так сразу подружиться. В столице уже 17 минут первого, если настроение требует вовсю полуношничать, эй, да, насколько получится, вперед из песни здесь на РТФМ. Меня зовут Дмитрий Майоров, а те, кто легки на подъем в любое время суток, уже готовы нас музыкально поддержать. Это ABBA, ATC и Pet Shop Boys. Не на подходе, встречаем, всем большие привет.
1: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Окно открыто. Всего летающие так себе товарищи только и ждут. Даже москитная сетка временами не помогает, не справляется. Все из-за того, что ее могли повредить птицы. Только недавно заметил свои небольшие дыры. Оказывается, птиц хулиганит, выклевывает волокна, когда питаются теми, кто до этого застрял в сетке. Решить проблему с повреждениями можно специальной усиленной сеткой под названием «Антиптица». И существуют специальные наклейки, заплатки на маркетплейсах. Видите, подобные. Если что, проверьте свои, устройте чекап. Ну а в столице 0 часов 42 минуты уже вовсю спешат, летят к нам на музыкальную встречу на Ретро-ФМ. Бонни Тайлер и Скорпионс.

сила, мощь. Так, в двух словах можно описать этот легендарный пауэр-рок-хит Бонни Тайлер. В далекие 80-е песня была специально написана для культового фильма «Свободные» с Кевином Бейконом в главной роли. В столице 0 часов 55 минут. Кто будет и станет главными героями нашего ближайшего музыкального будущего на Ретро-ФМ, скоро расскажем. Терпение.

Действительно, вау, невероятная успешность этой истории Бон Джови поражает. Пару лет назад она достигла бриллиантовой сертификации за продажу более 10 миллионов копий. Не каждая команда и просто сольный артист смогут скопировать или добиться подобного успеха. В столице час 17 минут. Из наших других громких, больших, ярких звезд, артистов на Red FM уже на подходе Дона Саммер и Сиси Кич.

9 или 9 по-нашему. К тому же далеко не одна. Стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль, судя по новостям, имеется. Высмотрел, что за 29 миллионов 990 тысяч сейчас можно приобрести двушку с подобным видом. Напомню, это самый дешевый вариант. В письме Деда Мороза, что ли, нужно указать. Какой подарок хочу на Новый год? Ну, а если серьезно, в столице 1:42. Скоро на Ретро-ФМ из наших дорогих звезд отметится ласковый май.

Каждый дом, каждый хаус, музыкальных историй, проверенных временем, побольше, гораздо больше. Такой будем придерживаться установки на Ретро FM на ближайшее. Вообще, как говорится, дом — это место, где живет любовь, но музыка — это, думаю, то место, где живут песни о любви. Все же, с каждым годом их меньше не становится. Впереди их точно будет немало в столице. 1:55.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ну что, Бонни М, Модерн Токинг, Владимир Высоцкий, Робби Уильямс и Крис Ри точно как-то не намерены, не нацелены держаться в тени. Скоро, образно говоря, выйдут из сумрака. Скоро их услышим на Ретро FM. Ожидаем. Такие у нас в целом планы на ближайшее будущее. В столице тем временем 2 часа 17 минут.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.

А потом месяца не получился, не получилось сделать такой мягкий, что ли, плавный переход в приближающийся жаркий сезон. Все же нынешних и настоящих метеоплюсов в столице не только для этого недостаточно, увы, ах. А вот купальный сезон в Анапе после ЧП с танкером откроет, согласно плану и новостям, расписанию 1 июня. Как лето стартует, так и сразу до 30 сентября он продлится, купальный сезон. Ну, а сейчас в столице 2 часа 42 минуты, и скоро на Ретро FM музыкально отметится, засветится Сабрина, Владимир Кузьмин и Тайп. Никого не пропустите.

Ее звезда зажглась в далеком 86-м году. Юная Сабрина представила сингл «Sexy Girl». Это был ее первый хит, и с этой песней началась головокружительная, вместе с тем скандальная слава Сабрины. Она была настоящей красавицей, как и многие итальянские звезды тех лет. Она активно снималась топлес с целью привлечь к своей персоне широкие массы. И в итоге что? Она привлекла, если сделала это способ, ну, явно рабочий. Поработать над нашим музыкальным настроением далее на Retro FM нацелено немало других обаятельных и привлекательных лиц. Ожидаем. В столице 2 часа 56 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала.